Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: все времена.
1: Радио 7.
2: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 21 градус тепла. Сегодня днем нам обещают переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице плюс 29-31. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. При грозе порывистый. Что касается ситуации на столичных дорогах, по данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до реки Чичура, на внешней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до 99-го километра.
2: В российской столице 7 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Ди. Не Слизин хотел сказать, но нет. Диана Макеева, доброе утро.
1: Доброе утро. Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций. Как сообщается, ограничения могут затронуть российские порты, аэропорты, банки и поставки СПГ-танкеров. Кроме того, под ограничения могут попасть объекты критической инфраструктуры, связанные с торговлей и переработкой российской нефти. По данным западных СМИ, в новый санкционный список могут включить около 170 физических и юридических лиц, в том числе примерно 90 российских банков. Обсуждение пакета запланировано на 15 июня. Окончательные детали станут известны после официального решения Евросоюза. Международная федерация парусного спорта допустила до соревнований юниоров из России. Речь идет о спортсменах до 23 лет. Они смогут выступать с флагом и гимном. Решение принял совет World Sailing, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации парусного спорта. Также были отменены все ограничения, введенные в отношении белорусских спортсменов. В декабре прошлого года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Выпускники вузов с красным дипломом, бравшие кредиты на обучение, смогут рассчитывать на списание четверти основного долга из федерального бюджета. Такую инициативу внесли депутаты Госдумы. Авторы идеи считают, что мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто учится платно и пользуется образовательным кредитом. Сейчас господдержка помогает снизить финансовую нагрузку на студентов, но не предусматривает отдельного поощрения за высокую успеваемость. Россияне в среднем тратят на покупки в интернете свыше 27 тысяч рублей в месяц. За последние 5 лет данный показатель увеличился более чем 2,5 раза. Это данные ВЦИОМ. Отмечается, что спрос вырос во всех исследуемых категориях, включая продовольствие, книги, электронику и прочее. Чаще всего через онлайн-площадки респонденты покупают одежду и обувь, товары для дома и мелкую бытовую технику. Также в список популярных онлайн-покупок входят путевки, железнодорожные и авиабилеты. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
2: Диана, спасибо огромное. Обязательно приходи еще.

0: Добрым утром, друзья. Всем большущий привет. Сегодня 10 июня 2026 года на календаре. И мы готовы провести с вами все это замечательное утро на Семи Холмах. Как всегда, с прекрасной музыкой, с нашим общением, играми и, конечно, темой дня.
1: Да.
0: А утро, извините, какого дня? Куда я тороплюсь?
1: Ну, пусть целый день тема будет.
0: Хорошо.
1: Мы же сможем ее в соцсетях обсуждать целый день. Итак, смотрите. Буквально на прошлой неделе мы с вами узнали, что теперь дети от 10 лет смогут ездить на поезда РЖД без родителей. И сегодня решили спросить у вас, а вы помните ли свое первое самостоятельное путешествие? Расскажите о нем.

0: Терренс Тренд Дерби и Дезри на радио 7 на 7 холмах. Делекейт. Ну и мы также деликатно. Давайте спросим у Светы. Света, что же нам сегодня посмотреть с утра в сети? Что мы могли пропустить? На что обратить внимание? И она все-таки расскажет.
1: Ну, куда же я денусь в конечном итоге? Итак, смотрите, обсуждали вчера в соцсетях, прям к вечеру разлетелась новость, мол, 19 лет понадобилось Apple, чтобы добавить возможность настраивать громкость будильника отдельно от уведомлений.
0: У вас что, не работало?
1: Нет, не работало.
0: Ну, поздравляю вас тогда, хорошо.
1: Я так и знала, что ты обязательно что-нибудь...
0: А я ценю, я очень люблю все это, да.
1: Да, на эту тему скажешь.
0: Там еще у вас, говорят, экран закругленный будет в новых версиях, да?
1: Давай, давай.
0: Поздравляю, это водопад. Называется.
1: Вот, собственно, да, вчера прилетала, да, с владельцев айфонов.
0: Как с уведомлениями Макса, Свет?
1: Да никак по-прежнему, и не только. Так, но, что важно, если вы вдруг решили обновиться до новой версии, не спешите, подождите, потому что также расходилась по соцсетям новость, мол, эта новая самая ось, 27-я, убивает банковские приложения у россиян. Часть приложений просто вылетает, часть не запускается, и такое происходит с каждой новой, собственно, осью. Ну, придется подождать патчи или новых версий приложения. Смешно, да, Дима?
0: Знаете же знаменитый это выражение про то, что мыши плакали и кололись, да?
1: Да, конечно. Да, ну да, спасибо. Так, пришла беда, откуда не ждали. Прошла новость, мол, Roblox разблокируют в России. Это у нас Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы об этом. Также Минцифры получили от Roblox гарантии, что платформа будет соблюдать российское законодательство. Каким-то образом будет очень строго верифицироваться возраст людей, которые будут в Roblox играть. Но дети, конечно, вчера порадовались.
0: Слышали в Телеграм? Слышали, как это работает? Это работает, вы слышали? То есть вот есть претензия, да, выполняете, и все, и спокойно, все работает.
1: Хотелось бы.
0: Да,
1: хотелось
0: но
1: бы.
0: Но я где-то читал, что, мол, это сделали потому, что в Roblox увидели, а все равно там отечественные дети через VPN, через какие-то прокси как-то все равно добиваются, проходят на сервера и играют по-прежнему.
1: Это правда.
0: Просадка была минимальная. Они думают, ну смысл тогда какой, как бы, ну зачем мы будем всем жизнь усложнять, если мы можем всем жизнь упростить. И вот, кстати, тот хороший вариант, когда все пошли навстречу друг другу, и все сложилось.
1: Так, ну и еще одну историю добавлю. Смотрите, ученые приблизились к способу высыпаться без сна. С таким заголовком разлеталась новость. Что смогли сделать? Они смогли искусственно воспроизвести в мозге процессы, которые обычно происходят во время глубокого сна. В экспериментах на мышах, пока на мышах, ученые запускали такую, знаете, характерную для глубокого сна мозговую активность. После этого мозг животных реагировал так, словно они полноценно отдохнули. И более того, мыши показывали лучшие результаты в заданиях на память даже без обычного сна.

0: А, то есть не спим на каких-то особых там, видимо, препаратах. Уж я не знаю, что ученые делали. Но мозг думает, что мы поспали.
1: Ученые, если вы еще выведете стимуляцию той зоны, которая говорит, что, вы, что человек думает, что он поел,
0: да,
1: и люди начнут худеть,
0: бы
1: это просто это Нобелевская премия просто со старта. Замечательные новости с утра. Спасибо. Свет еще вернется, еще что-то интересное нам расскажет. Интересное и сетевое. А мы вам астропрогноз приготовили уже буквально через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Малахова.

0: Дюран Дюран и What Happens Tomorrow, мол, никто не знает, что случится завтра, ну здравствуйте. В нашем гороскопе мы подскажем вам, что случится сегодня, пожалуйста.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Ну, например, знаки огня заметят, что их привычные методы, причем методы убеждения, перестали работать так эффективно. Овны, львы и стрельцы, попробуйте более мягкий и продуманный подход.
0: Знаки земли получат предложение, которое на первый взгляд выглядит очень заманчиво. Но тельцы, девы и козероги, тщательно изучите все условия, прежде чем соглашаться.
2: Знаки воздуха окажутся в центре внимания в небольшой группе или коллективе. Близнецы, весы и водолеи, ваша способность находить общий язык будет особенно востребована.
0: Ну, а знаки воды могут столкнуться с попыткой переложить на них чужую ответственность. Раки, скорпионы и рыбы, четко обозначайте свои границы.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

Наверное, один из самых узнаваемых звуков, да, в аранжировке в истории музыки. Это Police и Every Breath You Take на Радио 7 на Семи Холмах. За всем этим, разумеется, стоит Sting. Что впереди? Также самые узнаваемые звуки. Дуэт Eurythmics.

0: 7:28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение столичные новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В Москве до конца недели сохранится температура выше климатической нормы. Столбики термометров могут подниматься до 32 градусов. Врачи напомнили о рисках теплового удара.

0: Его признаками могут быть слабость, шум в ушах, головокружение, тошнота и предобморочное состояние. Если стало плохо, нужно уйти в прохладное место, сесть или прилечь и попросить о помощи. Сразу вставать под холодный душ специалисты не советуют. Лучше смочить руки, локти, ноги и умыться. Самое опасное время с 11 до 16 часов. В этот период лучше быть в тени или помещении, пить больше воды и отказаться от тяжелых нагрузок. Столичная подземка продолжит расширяться. Сразу две линии метро – Филевскую и Сокольническую – будут продлевать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Филевская протянется от станции Кунцевская до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. На участке построят станции Верийская, Сколковское шоссе, Марфино, Сколково и медицинский центр. Возле них будут проживать около 320 тысяч человек. Они смогут экономить до 25 минут в пути. Схемы четырех речных маршрутов добавили в мобильное приложение «Метро Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Теперь в разделе «Маршрут» можно найти схему маршрутов «Киевский», «Парк Фили», «ЗИЛ Печатники», «Новоспасский ЗИЛ» и «Лужники Киевский». Также в приложении доступно расположение всех причалов на общей схеме. Пользователи могут выбрать удобные станции метро рядом и заранее спланировать свою поездку. Парковки в Москве будут бесплатными 12 и 13 июня в честь Дня России. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мера коснется зон с динамическим тарифом, а также улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме. Далее ситуация на столичных дорогах прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до реки Чучора, на внешней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до 99-го километра. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Марс на радио 7 на Семи Холмах. 7.36. Точное столичное, друзья. Время первых комментариев по теме из соцсетей.
1: Сегодня вспоминаем наши с вами, ну, не общее, конечно, у каждого оно свое, но первое самостоятельное путешествие. Итак, комментарий. У меня первая поездка в 2013 году в отпуск с подругой. Сутки за рулем без сна и отдыха. Это была моя мечта — поехать туда именно самостоятельно на машине. Раньше ведь только на поезде. И видя, вот, собственно, вокруг авто, видя, как все красиво и так далее, в общем, было очень хорошо и здорово. И очень жаль, что сейчас уже доехать не получается. То есть уже взрослые девчонки, да, собираются на машине куда-то выезжать. Это прекрасно.
0: Дмитрий, первое самостоятельное путешествие было на поезде. Мне было 18 лет. Боковушка верхняя. Сидел до часу ночи на нижнем месте, сканворды разгадывал, а рядом сидела с совершенно ословелыми глазами милая девушка. Я устал, полез наверх, и каково было мое удивление, когда нижнее место вдруг превратилось в спальное место. Я так понимаю, она постеснялась 100-килограммового лба, ну, чтобы попросить его, чтобы он залез уже к себе, в конце концов. И пишет: милая девушка, а уже наверняка женщина, если вы сейчас слушаете Радио 7, а далее он пишет, а все красивые Радио 7 и слушают, простите меня необразованного. Дмитрий, это прямо очень жирная заявка на победу. Прямо такая.
1: Да, есть такое. От Евгения сообщение. Ох, как давно это было. Жили мы тогда в маленьком военном городке под Алматой. Мне 8 лет. Родители не могли поехать летом в отпуск, и меня отправили... Я еще раз акцентирую внимание. 8 лет, да. С самолетом из Алматы в Харьков. Хорошо помню, что, несмотря на любовь к самолетам, чувствовал я себя тогда почему-то чебурашкой, также отправленным посылкой. Но сколько гордости потом испытывал по прибытию.
0: Ну и зато...
1: 8!
0: Нет, ну 8... А сейчас же, вот, ну, опять же, почему у нас тема такая в РЖД? Сейчас вас сопровождают. То есть проводники вот из пункта А в пункт Б сопровождают.

0: сопровождают вас, прям приглядывают за вами, если вы совсем еще молодой человек. Тогда это было в порядке вещей. В принципе, все взрослые за тобой приглядывали. Ну, история шикарная. Ну и от Маши прекрасное сообщение. В первый раз решили с друзьями поехать на Алтай. А было Маше на тот момент 18 лет. Опять же, первая самостоятельная поездка.
1: Класс.
0: Собрались впятером. Молодые, невменяемые. Прямо, да, так пишет. Поехали на машине моей ровесницы. 18-летней машине. Вышел папа проводить с сумкой, посмотрел на машину и вздохнул. Взял телефоны, номера телефонов у всех друзей, потому что думал, что вот на этой развалюхе...
1: Не доедут.
0: Да. Пишет, а мы не только доехали, мы еще и отдохнули весело и даже купались в холодном Телилецком озере. Мария, это тоже заявка на победу. Прекрасно начали.
1: И за фотографию вам большое спасибо.
0: Ой, фотки тоже чудесные.
1: Да. А, так, году так в 93-м. Давно это было. Ходил дневной поезд Москва-Нижний Новгород. Утром, вечером... А утром сел, вечером приехал через 8 часов. Меня родня посадила утром, а вечером мама встретила. И никаких приключений. Даже обидно. Правда, сосед напротив всю дорогу
0: употреблял.
1: Что там,
0: да.
1: И к концу поездки я насчитала аж 10 пустых бутылок. Еще меня спрашивал, мол, хочешь со мной? Ну, в общем, вот такие путешествия у нас.
0: Получается, расход у него, ну, почти 1,5 бутылки в час, да, если 8 часов.
1: Километрах посчитать еще можно.
0: Да, это очень долго все. Друзья, свои комментарии по теме присылайте в наши соцсети. Если где-то что-то притормаживает ВКонтакте, все нормально работает. Рассказывайте ваше первое самостоятельное путешествие. Неважно, в каком возрасте оно произошло. Главное, чтобы запомнилось. Есть фотографии, опять же, прикрепляйте. Порадуемся, поделимся. Ну и автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Eurythmics и Here Comes the Rain Again. Радио 7 на 7 холмах. Кстати, в столице 7.47. И давайте-ка отправимся в путешествие во времени и в интернете. О чем писали самые заметные события, заметки, просто что-то любопытное от 10 июня 2016 года. Сеть ресторанов в России разместила необычную вакансию, хотели нанять специалистов по, эскорту в области напитков для взрослых. Витиевато звучит, но вы поняли, о чем я, да?
1: Ну,
0: в общем,
1: да.
0: Была открыта следующая вакансия, и компания обещала платить 50 тысяч рублей в месяц человеку, который будет составлять компанию потребителям как раз-таки вот напитков в этом сетевом ресторане. Требовалось этому человеку для прохождения... В общем, должен был 7 литров выпивать за смену.
1: Уметь, да?
0: Да, при этом интеллигентный, неагрессивный и способный выслушать любого посетителя.
1: Ничего себе.
0: Это вам ли не вакансия мечты, да?
1: Ну, звучит, да. Единственное, что я не знаю, 50 тысяч рублей 10 лет назад, это как? Хороший
0: заработок? Это было неплохо.
1: Неплохо, да?
0: Но курс, на самом деле, 10 лет назад не кардинально отличался от нынешнего. Но все равно...
1: Но работа хороша. Давайте так.
0: И самом деле. Человек идет, улыбается, работает, думает, пойду. А вот смотрите, сейчас еще интересная история именно из Европы. Автопроизводитель Fiat отозвал одну из инструкций к своим новым автомобилям в Аргентине, потому что их обвинили в сексизме. Там был такой буклет, и была инструкция для каждого покупателя, и, например, в инструкции было написано: если женщина одета в слишком короткую юбку, мы рекомендуем вам отправить ее на заднее сиденье, чтобы сохранить концентрацию. Там же содержалась еще одна рекомендация.
1: Ничего себе.
0: Если юбка не очень короткая, но вы склонны плохо себя держать в руках рядом с красивой женщиной, ей тоже лучше сидеть сзади. В общем, защитники прав женщин подняли такую...

0: такой шум. Компания Fiat извинилась, отозвала все эти буклеты и сказала, мы больше так не будем. Мне кажется, это вообще классная...
1: Это очень интересная история, конечно.
0: Ну, если женщина одета в короткую юбку, советуем отправить ее на заднее сиденье. А что может быть лучше летом мчать с открытыми окнами, положив руку на коленку любимой женщины?
1: Фотография красивая может получиться.
0: Я не знаю, Fiat, вот эти защитники, все, я эту новость прямо отбросил. Это было, еще раз напомню, 10 июня 2016 года. Ну, о чем будут шуметь сети сегодня, опять же, мы пока не знаем, но будем надеяться. Интересно, расскажем об этом через 10 лет.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Кэрри Хилсон, ее «I Like» на Радио 7. Друзья, минут через 15-20 мы сыграем, и это будет реверсивное движение. Если вы хотите выиграть билеты на балет в Государственный Кремлевский дворец, прямо сейчас свои заявки на игру оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Билеты вас ждут. И, а еще нас с вами ждет танцевальная коллекция Радио 7 до конца этого часа в столице. 7.52. Всех с добрым утром.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути.

0: «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровне серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: столько богатстве? Столько условий!
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
12: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: специалистам.
1: В Москве 8 часов утра. Как всегда на старте часа новости в студии Диана Макеева. Доброе утро.
2: Доброе утро. Систему мониторинга чрезвычайных ситуаций на транспорте создадут в России. Ее разработает Минтранс. Согласно пояснительной записке, новая система будет работать на федеральном, межрегиональном и объектовом уровне. Предполагается, что проект позволит сократить время ликвидации ЧС и снизить их последствия. Между тем, российские власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут задействовать для профилактики ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах. Срок исполнения задачи установлен до 2028 года. Четверть компаний намерены урезать штат до конца текущего года. В основном планируют уволить каждого десятого сотрудника. Это не только малые компании. О планах по сокращению уже сообщили крупнейшие корпорации и госструктуры, такие как Сбер, Газпром и РЖД. Среди причин замедления экономики – высокая ключевая ставка, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Как пишут «Известия», российский рынок труда столкнулся с парадоксом. Работников по-прежнему не хватает, безработица обновляет исторические минимумы, но компании сокращают персонал. В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов. Работа идет в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С нового учебного года пилотная программа расширится до 17 вузов и продлится до 2030 года. Это медицинские, педагогические, инженерные университеты. По новым программам будут учиться более 70 тысяч студентов. Порция эскимо в 2026 году обходится россиянам в среднем 136 рублей. Это выяснили аналитики, изучив чеки с января по май. Фруктовый лед в среднем стоит 51 рубль, мороженое в вафельном стаканчике 64, а мороженое-сэндвич 111 рублей. Большая порция лакомства в ведерке или ванночке в среднем обходилась 571 рубль. Сегодня отмечается Всемирный день мороженого.
1: Ты когда в ванночке последний раз покупала мороженое?
2: Я очень люблю мороженое, но воздерживаюсь. Мы же радиоведущие.
1: И что?
3: Худеем.
1: Да ладно, я думал, вы думаете, что на голос будет
2: бережем
1: влиять.
2: Бережем голоса.
3: Ну, я худею, всегда худею, всю жизнь просто.
1: Со Всемирным днем отметьте сегодня обязательно. Купите себе ванночку.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Всем огромный привет и с добрым утром, друзья. 10 июня на календаре. Продолжаем радовать друг друга прекрасной музыкой, комментариями. Ну и еще в этом часе мы сыграем в реверсивное движение. Если вдруг вы еще свою заявку на сайте radio7.ru не оставили, сделайте это прямо сейчас.
3: Да, ну и, конечно, сегодня день воспоминаний у нас в соцсетях. Вы, пожалуйста, в соцсети наши заходите, подписывайтесь. Мы вспоминаем наши первое самостоятельное путешествие в жизни. Пишите, рассказывайте, будем озвучивать.

0: Дайжа берут самые верхние ноты, ну а мы с вами отправляемся в соцсети за комментариями по теме.
1: Так, пишет нам девушка, говорит, поехала в Болгарию в 19 лет. Это первый раз и сразу за границу. И, конечно, это было очень круто. Мама хотела, чтобы я съездила за границу на море в Болгарию. В ее молодости у нее не получилось. И она, видимо, через меня воплотила свою мечту. Какое это было приключение? А теперь записывайте. В общем, они жили в номере с девчонкой, причем познакомились прямо в агентстве. Она тоже искала тут, собственно, кого-то в напарнике. Взяли двухместный номер на двоих, прилетели и поехали. Две молодые, шикарные девушки. Одни в Болгарии. Море, курорт, многочисленные знакомства с противоположным полом. Красавцы болгары, блондины немцы. С одним македонцем мы потом даже переписывались. В общем, потом с этой девчонкой еще какое-то время общались и вспоминали эти две жаркие, незабываемые недели.
0: Слушайте, это прям красиво. Вот летнее сообщение, хорошее. Елена пишет, вот были времена, 1996 год, мне 15 лет, поехала к бабушке из Белогорска, Амурской области, в Пензу на поезде. 6 суток в плацкартном вагоне, одна, в 15 лет.
1: 6 суток?
0: 6 суток. Проводнице, конечно, дали задание приглядывать, доехала без приключений, но пишет, я понимаю, что сейчас бы свою дочь, да никогда бы я не отпустила, а тогда, заметьте, не было ни мобильных телефонов, ничего. Так пишет, через 2 года, я еще 2 раза потом после этого сама ездила. Не знаю, что ты бы сейчас дочь свою отпустила?
1: Не-а.
0: 6 суток, плацкарты. Елена, прекрасное сообщение.
1: Слушай, я ее, если честно, не могу даже в метро отпустить одну. Мне все кажется, что она растеряется, заблудится, не сообразит. Ну, я тревожная мать, в общем, ладно. Давайте к сообщениям. Так, 4 года назад в одиночку полетела в Омск, чтобы сделать сюрприз любимому человеку, несмотря на страх полетов. И мне удалось. Но, пишет Даша, больше в самолет ни ногой.
0: Аэрофобия, наверное, такая. Впечатление не очень. Да? Ну и давайте от Натальи. Вообще замечательное сообщение. В 10-11 лет, когда ей было 11 лет, собственно, ее родители отправили в Москву на поезде из маленького городка в Тамбовской области к бабушке и тете в гости. Ехать 12 часов ночью. Все бы ничего, но с ней в клетчатой, той самой сумке огромной, ехал поросенок весом в 50 килограмм, потому что бабушка планировала продать его соседям. Пишет, но зато сколько было радости от вырученных денег и купленных на эти деньги магнитофоны и плеера. 95-й год. Это заявка на победу, Наталья. Замечательно. Друзья, ждем ваши комментарии. Первое самостоятельное путешествие. Как это было? Какие впечатления? Есть фотографии? Добавляйте, порадуемся вместе. Ну и вместе же сыграем. Реверсивное движение через пару минут. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Аврил Лавин, которая взлетела в совсем юном возрасте, и наверняка у нее было очень много самостоятельных путешествий на гастролях. Complicated на радио 7 на Семи Холмах. Ну, о путешествиях мы поговорим чуть позже, а сейчас сыграем.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: И чтобы сыграть с нами, вам нужно лишь зайти на сайт Радио 7 и оставить там свою заявку. Если она окажется седьмой, то мы вам обязательно перезвоним. Мы перезвонили. Дозвонились. Ольге. Да. Ольга, да. Доброе утро.
0: Химки подмосковные на связи. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе.
2: Так, хорошо. Настроение прекрасное. Так, Оль, по теме, конечно, спросим. Вспомните, пожалуйста, когда состоялось ваше первое самостоятельное путешествие? Ни родителей, ни бабушек. Красота и свобода.
3: Ну, мне было 6 лет, так. Меня посадили в самолет и отправили на Украину, тогда в город Николаев.
0: Слушайте, извините, а какой это год?
3: Ну, на юг, в общем, отправили.
0: Какой это год?
3: Ой, слушайте, ну, вы меня сейчас это самое, вы меня сейчас заставите рассказать, сколько мне... Это был Махров...
0: Все, стоп, тогда хорошо, все, не рассказывайте, это было давно, все. Все?
2: Удивительно.
3: Ну, да ладно, господи, никогда не стесняла своего возраста. Это было в 78-м году.
0: Прекрасно. А мы все равно гуманитарии. Послушайте.
2: А мы все равно не посчитаем.
0: Мы гуманитарии, конечно, не переживайте. Ольга,

0: ощущение помните? Да. Вот я представляю, ребенку 6 лет, его в самолет посадили, он улетел. Ощущение помните?
1: Помню, конечно. Самолет был просто ужасный. Это был маленький такой почти кукурузник.
0: Ага.
1: И у меня жутко болели уши.
2: А, и громко.
1: Это были все ощущения того, что у меня болят уши, когда это закончится. И, в общем, вокруг меня бегали стюардессы, приносили мне конфетку взлетная. Угу. Очень хорошо это помню. С тех пор я ее не люблю.
0: Понятно.
2: Да ладно, она вкусная.
0: Но знаете, между прочим, Ольга, если бы прислали этот комментарий текстом, это была бы заявка на победу. Потому что 6 лет ребенок одна летит просто через полстраны практически.
2: И ей не нравится, самое главное, да?
0: Ей конфеты носят, да.
2: Ой,
0: так,
2: хорошо.
0: Дорогая Ольга, билеты в Государственный Кремлевский дворец ждут вас. Переходим непосредственно к игре. Это реверсивное движение. Три слова, одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное, связанное с путешествиями. И Света читает их для вас наоборот. Вы воспроизводите в оригинале и забираете билеты. Все просто. Готовы?
1: Ой, да.
0: Ну не вздыхайте, так тяжело. Сегодня не сложно. Пожалуйста.
2: Игон. А почему? А, ну, если только своими, да. Игон.
1: Ноги?
0: Ну, конечно.
2: Они самые.
0: В первое путешествие человек отправляется как раз-таки на ногах. Второе?
2: Так. Дзеоп.
0: Пирамида Дзеопса.
1: Еще?
2: Дзеопс. Ой, нет, зачем я добавила? Это ты меня сбил, Дима. Так, Дзеоп.
0: Дзеоп.
2: Дзеоп.
0: Оп. Дзеоп.
1: Поезд.
0: Ну, конечно.
2: Конечно,
0: а последнее,
2: да.
0: Вот знаете, классно звучит. Я сам никогда не думал, как это слово звучит наоборот.
2: Субботва.
0: Субботва.
2: Ух ты!
0: Классно.
2: Субботва. Какое прекрасное слово. Ну,
1: автобус?
2: Тоже, да.
0: Да, конечно.
2: Вот это вы сегодня, конечно, как орешки, все
0: Ольга,
2: эти слова.
0: Без вопросов.
2: Прекрасно. Ольга, поздравляем, вы получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец 21 июня на главной сцене страны балет «Спящая красавица» в исполнении театра «Кремлевский балет».
0: И голос такой довольный и расслабленный. Спасибо вам большое. Прекрасно сыграли.
1: Спасибо большое.
0: Прекрасная история, прекрасно сыграли. Химкам наш отдельный большой привет. Друзья, практически через час мы снова сыграем. Это уже будет поисковая строка. Хотите поучаствовать, заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru.
3: Реверсивное движение на Радио 7.

0: Великолепный дуэт Пол Маккартни и Майкл Джексон на радио 7 на 7 холмах. Say, say, say. Совсем скоро с нами рок-сет. Не пропустите, уже буквально через несколько минут. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». Также в ближайшие 20 минут. Кстати, 8:20 на данный момент в российской столице. Всех с добрым утром.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама.
2: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
4: А это мы еще посмотрим, папа.
5: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
6: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье». Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.ком.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ГОСУ Газгидимова, Владимирская область, село Чайково. Украин 13-233-5-0-263.
9: Куда вы бежите всей семьей?
10: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
9: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
11: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет. С 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж», зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1-1-3-7-7-4-6-4-7-1-1-4.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Это было прекрасно. Roxette, Fading Like a Flower на радио 7 на Семи Холмах. Но опять же, как всегда, дальше больше. Не сбавляем обороты. И совсем скоро очень жаркая песня от Toto.

0: И уже через несколько минут The Buzz, Wonder Where You Are. В российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. А сейчас Диана Макеева и новости Москвы.
1: Доброе утро. Праздничная программа «Ко дню России» пройдет во всех округах Москвы. Для жителей и гостей города подготовили сотни событий почти на 300 культурных площадках, включая музеи, библиотеки, парки, а еще в пространствах «Молодежь Москвы» и арт-павильонах, сделанных в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. На ВДНХ, например, проведут экскурсии, кинопоказы и мастер-классы. Гости смогут узнать об истории комплекса, развитии письменности на Руси, достижениях отечественной космонавтики. В Таганском парке в День России представят экспозицию, посвященную костюмам разных народов. Также запланированы ремесленные мастер-классы, квиз, традиционные танцы и спортивные эстафеты. В столице стартует сезон ночных забегов. Один из первых пройдет в рамках лета в Москве 20 июня. Все, кто готов пробежать по спящему городу, приглашаются на старт к 22 часам. Спортсменам предлагают пробежаться по набережным и закончить маршрут у Университетской площади. Дистанция пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской.

0: к набережным и улице Косыгина. Все те, кто доберутся до финиша, получат памятную медаль. Для участия необходимо будет зарегистрироваться на сайте мероприятия. Вода в реках московского региона прогрелась до 22 градусов. Об этом сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. За прошедшие сутки на реках Москвы и Московской области наблюдалось преимущественное снижение уровня воды. Температура поверхностного слоя воды составляет 17-22 градуса. Ближайшие очень теплые дни, конечно, будут способствовать дальнейшему прогреву, сказала Макарова. По оценкам синоптиков, жара в столичном регионе задержится до конца недели. На этом фоне на вокзал и станциях МЦД раздают питьевую воду. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Рязанского проспекта. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня. Это Радио 7 на Семи холмах.
1: Радио 7.

0: сэр Элтон Джон и его Rocketman на радио 7 на Семи Холмах. Рассказывайте, как вы путешествовали в первый раз. Ракетами, самолетами, поездами, на велосипеде. Ваше первое самостоятельное путешествие и впечатления в наших соцсетях. Пишите автору лучшего комментария, вручим приз уже через пару часов.
1: Ну а в данный момент у нас в студии появляется наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С нами на связи Евгения и город Сыктывкар. Сегодня в утренней передаче посмотрела сюжет про блюдо из китайской кухни. И повар сказала: вы можете попробовать меню. Меня покоробило. Правильнее ведь было бы блюдо из меню, или я не права?
3: Ну, строго говоря, да. Но все-таки мы имеем дело с такой, скорее, непринужденной разговорной речью. И здесь такое переносное значение меню, ну, в значении блюда из меню. Конечно, у слова меню в русском языке значение подбор кушаний, листок с перечнем предлагаемых кушаний. Но тут такое разговорное переносное значение, как то самое «чайник кипит», да, хотя кипит вода в чайнике, а не сам чайник.
0: Точно.
3: Вот тут то же самое. Поэтому для такой, употребим слово, болтовни, да, непринужденной, вполне нормальное сочетание. Если бы у нас был выверенный, откорректированный письменный текст, мы бы там, конечно, так не написали. Мы бы заменили на блюдо из меню. Для обиходной речи ничего страшного.
0: Спасибо, друзья. Меню следующее. Radio7.ru. Кликаем в правый верхний угол экрана и отправляем свой вопрос Владимиру Пахомову.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: ATT с ее The Big Bang на радио 7 на Семи Холмах. Ну, главное, чтобы было громко и красиво, да, об этом, собственно, в песне. И в честь, в чью честь сегодня будем запускать салюты и кого поздравлять, Света сейчас расскажет.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Итак, 10 июня 1936 года была создана крупнейшая в Советском Союзе студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Включала в себя она тогда различные мультипликационные мастерские. Первый мультфильм, кстати, который вышел на киностудии, назывался «В Африке жарко». Это был 36-й год, да? И был он черно-белым. А уже через год появились и цветные мультфильмы. В 47-м году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-горбунок». Ну и в 53-м было организовано объединение кукольных фильмов. Тогда первым успехом стал мультфильм «Карандаш и кляксы. Веселые охотники». Ну, конечно, что, конечно,
0: перебью,
2: мы...
0: Просто быстро перебью. Кому-нибудь нравились в детстве кукольные мультфильмы?
2: Мне...
0: Давайте честно. Нравились?
2: Я
0: правда?
2: Любила, да.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Вообще не понимал.
2: Ну, ладно.
0: Только рисованные. Это же мультфильм.
2: Понимаю, конечно. Но, смотрите, «Расцвет», безусловно, пришелся на 60-е, 70-е годы. Тогда вышло просто созвездие фильмов, сериалов с постоянными персонажами. Что вспоминаем? Вспоминаем Маугли, «Малыш и Карлсон», «Умка», да? Вот сразу песни в голове звучат. «Ну, погоди», «Бременские музыканты», это тоже свой мультфильм, «Винни-Пух», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», про неприятности, которые ждут, это тоже мы очень любим. Ну, и «Простоквашино» и многие-многие-многие другие.
0: «Варежку» тоже они сделали.
2: Вот это не знают, нужно уточнить, подожди. Тот мультфильм, на котором мы все плакали, да? Травмированы были в детстве. Ну, и за время существования студии создано более 1500 мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и получили более 400 международных фестивальных призов и наград. Так что «Союз мультфильм» мы от души поздравляем с днем рождения.
0: И благодарим за наше счастливое детство. И более того, вы прекрасно знаете, что мы выросли на ваших мультфильмах. Более того, мы включаем эти мультфильмы своим детям, потому что, ну, понятно, есть мировая мультипликация, там та же самая американская. Но кто заменит нашего Чебурашку или, ну я не знаю. Я просто
2: никто.
0: Не знаю.
2: Мне кажется,
0: поэтому,
2: никто и никогда.
0: Да, с днем рождения, «Союз мультфильм». Друзья, если у вас сегодня день рождения, имейте в виду, вы родились в один день с легендарной студией, мы вас также всей страной поздравляем.

0: Тото и их Африка на радио 7 на Семи холмах. Ну, в Москве сегодня тоже будет почти Африка, что касается температуры. Ну, а что касается игр, друзья, здесь все просто. Тут по расписанию. Поисковая строка уже совсем скоро, минут через 15-20 на радио 7. Заявки оставляйте, опять же, на нашем сайте radio7.ru. До конца этого часа танцевальная коллекция. 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедия как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система.

0: система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. SM-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В Москве 9 часов утра. А кто к нам пришел? Диана Макеева с новостями. Доброе утро.
2: Доброе утро. Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов страны Ближнего Востока. Но в этом вопросе они исходят в том числе из рекомендаций МИД и Минэкономразвития, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он добавил, что направление открывается постепенно и аккуратно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров. Обсуждение возобновления полетов на Ближний Восток ведется, но решение остается за авиакомпаниями. Напомню, воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения конфликта в регионе. В Роскачестве рассказали о схеме мошенничества перед Днем России. Зафиксирован всплеск СМС и звонков с обещаниями гражданам персональных наград от президента. Злоумышленники также обещают денежные выплаты к празднику, но только после оплаты организационного сбора от 500 до 3000 рублей, сообщили в организации. Там добавили, что главная цель аферистов не просто получить деньги, а собрать максимум персональных данных. Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может пройти осенью, заявил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Предыдущее голосование проходило в октябре прошлого года. Гражданам предлагалось выбрать из 6 символов Пятигорска для лицевой стороны банкноты, а для оборотной из 16 достопримечательностей всего Северного Кавказа. Тогда Банк России принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток увеличить количество голосов за некоторые объекты. Планировалось, что новые даты голосования объявят дополнительно, а перечень символов сохранят. В начале лета самой высокооплачиваемой вакансией в России стал стоматолог-ортопед. В Перми он может рассчитывать на зарплату, начинающуюся от 400 тысяч рублей. Это данные Суперджоб. В Москве самые большие деньги, 350 тысяч, предлагают сетевому инженеру. Следом идут сразу несколько вакансий для медиков. Стоматолога-ортопеда, терапевта и травматолога, которым обещают зарплату от 300 тысяч рублей. На третьем месте водитель-экспедитор, категория Е. Работодатель готов расщедриться на оклад, начинающийся от 280 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге от 300 тысяч согласны платить врачу-косметологу и 300 тысяч врачу ультразвуковой диагностики.
1: Кто-нибудь сейчас подумал о том, что, эх, не туда я пошел?
2: Нет.
3: Да.
2: Нет.
1: Серьезно? Предательница, Света, предательница. Диана, спасибо тебе за новости. Вот наш человек говорит, нет.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром.
3: С добрым.
1: Да. Послушайте, не туда она пошла работать.
3: Да я пошутила.
1: Все, Свет, это уже, понимаешь, это измена радио. Пусть тебе приснится Попов и скажет все, что о тебе думает. Приветствую вас, друзья, 10 июня на календаре. Мы с вами в новом часе, где игры, где музыка и где наша с вами тема.
3: Да, и тема сегодня прекрасная. Нам предстоит заглянуть либо в прошлое, в детство, либо, может быть, не в далекое прошлое, когда мы были юны, или, может быть, у кого-то первое путешествие состоялось уже во взрослом возрасте. Вот в любом возрасте нужно вспомнить то самое первое самостоятельное путешествие.

0: Шикарная Pink, Please Don't Leave Me на радио 7 на 7 холмах. Вот так и родители детям говорят, пожалуйста, не уезжай. Ну куда ты собрался?
1: Да нет.
0: А он встал и уехал. В первое самостоятельное путешествие. Об этом сегодня говорим целое утро.
1: Родители при детях делают вид, что они не хотят, чтобы дети уезжали, но как только дети куда-нибудь отправляются, начинается праздник, я тебе клянусь. Так, Наталья пишет. Мое первое самостоятельное путешествие случилось в 14 лет, в начале 90-х. Слушайте, тут история потрясающая. Итак, родители отправили меня из Нижневартовска к родственникам в Удмуртию. Сейчас я понимаю, что летела не как ребенок, а как гуманитарный конвой. В моей сумке без колесиков были сахар, тушенка и еще много стратегически важных продуктов.
0: Класс.
1: Меня посадили в самолет, сказали, в Ижевске тебя встретит крестный. План был простой и надежный. Но самолет решил, что Ижевск переоценен и жестко приземлился в Чайковском. Дальше никто ничего не понимал. Летим мы вообще-то, не летим. В общем, наша слушательница прибивается к группе женщин, таких решительных, с младенцем. В итоге выделили кукурузник. И это был мой первый и, надеюсь, последний полет на самолете, где интерьер больше напоминает дачный сарай на крыльях. Каким-то чудом я все-таки добралась до Ижевска. Там меня никто не встретил, но после кукурузника такие мелочи уже не могли сломить мой дух. Я оставила сумку в камере хранения, сама добралась до поселка Ува, нашла родственников, а потом вместе с крестным вернулась за продовольствием.
0: В 14 лет. Это первое, это прям главная заявка на победу этим утром. Хорошо, но опять же, каждый раз мы говорим заявка, да, но мы еще не слышали вашу историю. Вдруг вы что-то этакое расскажете.
1: Я забыла сказать, тут же подписано, все красиво. Наталья, 50 лет, Цюрих. Цюриху привет.
0: Ну, а что, вы думаете, наша сумка до Цюриха не доберется?
1: Доберется.
0: Ну, обсудим как-то.
1: Отправим.
0: Кому-то в Москве передадим, да, они кукурузникам до Цюриха. Ну, ничего страшного. Ну, вы еще не выиграли. Александр заходит со своей историей. Первое самостоятельное путешествие было в 7 лет. Мы каждые выходные на автобусе ездили к бабушке. На автобусе, это важно, заметьте. В 7 лет Александр пошел в школу, осенние каникулы, пришел домой, собрал сумку с вещами, написал маме записку, что ушел к бабушке, и бросил себя на столе. И пошел пешком по дороге. То есть, понимаешь, ну, запомнил дорогу. И шел пешком. И, в общем, как-то он добрался. Представляете, один, 7 лет. И пришел к бабушке. Бабушка говорит, родители вообще знают, где ты? Он говорит, конечно, я им записку оставил. Родители, разумеется, записку не увидели. Подняли тревогу, обзвонили всех. Ночью просто вот как-то наугад приехали к бабушке, а он там. И пишет, меня спасло, что я уже спал. И бабушка меня спасла. Потому что она была самая классная, ее все любили, уважали, слушали. Она родителей успокоила, мне не влетело. Я не представляю, что было у родителей внутри. Просто не представляю.
1: Семилетний ребенок.
0: Я не знаю, ага.
1: А вот смотри, от Алексея. Года в три. То есть ребенку 3 года. Собирались в детский сад. Я одет, на улице стою, жду, когда мама с сестрой выйдут. Надоело ждать этих женщин. Взял и пошел в детский сад самостоятельно. То есть в 3 года человек уже все понял про эту жизнь. Идти где-то километр. Пришел в детский сад. И как

0: обычно занялся своими делами. А в это время велись активные поиски меня около дома. Только через час меня обнаружили. Чем закончилось, Алексей не рассказывает. Так. Ну вот, жив, здоров, все хорошо.
1: Это тоже абсолютная заявка
0: этих
1: на победу,
0: женщин,
1: Алексей.
0: Да.
1: Чудесно. Спасибо вам огромное за сообщение. Друзья, ждем ваши комментарии. Оставляйте их в соцсетях Радио 7. Неважно, где мы мониторим все. Ваши комментарии найдем. Автору лучшего вручим приятный подарок уже через полтора часа. А через несколько минут поисковая строка. Сыграем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: The Hang On To Your Love на радио 7 на 7 холмах, в столице 9.14. Ну и пора сыграть.
1: Поисковая строка радио 7.
2: И кому-то тоже из вас пора. Ну а чтобы в следующий раз, например, получилось, заходим на сайт Радио 7, оставляем свои заявки. Если Баша оказывается седьмой, то мы обязательно вам перезваниваем. Доброе утро!
0: Елена из Подольска.

0: С нами. Так. Здравствуйте, Лена. Как дела у вас? Все хорошо?
1: Все прекрасно.
0: История.
1: Я играю на радио 7.
0: Истории какие-то отзываются? Какую-то можете сами рассказать про первое самостоятельное путешествие? Прям какое-нибудь впечатляющее особенно.
1: Ой, ну, впечатлений было очень много, но самостоятельных я вообще всегда в коллективе в танцевальном путешествовала.
0: На гастролях, в общем.
2: Да, да, да.
1: Это было, да, да, вы можете себе, наверное, представить, насколько это всегда было весело, бурно.
2: Класс.
1: И, в общем, каждое путешествие по-своему незабываемое. И их было очень много.
0: Вы прямо...
1: Что очень радует.
0: Нет, вы говорите радует, а сами такие, знаете, ностальгическая грусть такая в голосе. Их было очень много и очень... Ладно, давайте смотреть вперед.
1: Да, сейчас у нас... гораздо меньше.
0: Это понятно. Но сейчас зато у вас появится сумка-шоппер. Это, знаете, так сгладит впечатление от воспоминаний. В детстве все было прекрасно. Ладно. Так вот, сумка-шоппер на кону. Сейчас мы для вас озвучим три предложения одного популярного поискового запроса. И каждый из них начинается с одного и того же вопроса. С какого вам предстоит додумать? Поехали.
2: Зайти в Мэш под своим аккаунтом, объяснить дроби, это сложно, попасть в Артек.
0: Все?
2: Мне кажется, я догадалась.
1: Да, мне кажется, я тоже. Но
2: так,
1: тут...
2: Елен, ну?
1: Как?
2: Этого недостаточно. Я смотрю на Диму сейчас, и, судя по его глазам, вопрос неполный. Там
0: судя
2: еще
0: по его глазам,
2: быть...
0: он спит. Давайте подскажем.
2: Еще варианты.
0: Подскажем вам чуть-чуть. Как кому? Давайте, вот я подскажу вам.
2: Зайти в Мэш под своим аккаунтом, объяснить дроби, попасть в Артек.
0: Да.
2: Но если мы сегодня про самостоятельные путешествия, которые обычно происходят, ну, довольно в раннем возрасте у нас.
0: Ирина, вы молодец, вот в телеграм-канале.
1: Как ребенку.
0: А, ну, конечно, а кому же еще-то? Ну, мы вас поздравляем. Ура, ура, ура.
1: Да, взрослым.
2: Ух, справились. Не, все хорошо. Итак, сумка-шоппер от Радио 7 достается вам. Слушайте, на самом деле, такой прекрасный летний аксессуар, я уверяю, вам понравится.
0: Мы вас поздравляем.
2: Вы что, так вздыхаете?
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, Елена, огромное.
1: Это прекрасное начало дня.
0: Начало дня. Это начало путешествия с новой сумкой. Вот что.
2: Конечно,
0: это такое было только,
2: да,
0: что. Спасибо огромное еще раз всем, кто правильно ответил в наших соцсетях тоже. Друзья, большое спасибо. Хорошо, что мониторите. Ах, Ирин, вы были чуть-чуть, если бы сейчас, конечно, Елена не договорила ребенку, да? Ну, сумка улетела бы в ваши руки. Но что получилось, то получилось. Далее... The Cure на Радио 7 на Семи Холмах, Friday I'm in Love, песня про пятницу, которая у нас на этой неделе будет выходной.
3: Поисковая строка Радио 7.

0: The Cure и Friday I'm in Love на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы влюблены в чудесную музыку, и ее все больше и больше на Радио 7. Совсем скоро с нами Мэрайа Кэрри. Ну и что касается вообще прекрасных женщин, также с нами Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры» в столице 921. С добрым утром!
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
3: Level Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Level Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на nat.dom.rf. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла. 16+.
7: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Великолепная Мэрайя Кэри на радио 7 на 7 холмах и Touch My Body. Далее, можно, конечно, снова повторить это прилагательное, но просто королева. Уитни Хьюстон с нами. Также совсем скоро с нами Марлон Рудетт.

0: 9:28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: Новости Москвы с Дианой Макеевой прямо сейчас.
2: Доброе утро. В Москве до конца недели сохранится температура выше климатической нормы. Столбики термометров могут подниматься до 32 градусов. Врачи напомнили о рисках теплового удара. Его признаками могут быть слабость, шум в ушах, головокружение, тошнота и предобморочное состояние. Если стало плохо, нужно уйти в прохладное место, сесть или прилечь и попросить о помощи. Сразу вставать под холодный душ специалисты не советуют. Лучше смочить руки, локти, ноги и умыться. Самое опасное время с 11 до 16 часов. В этот период лучше быть в тени или помещении, пить больше воды и отказаться от тяжелых нагрузок. Столичная подземка продолжит расширяться. Сразу две линии метро, Филевскую и Сокольническую, будут продлевать в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Филевская протянется от станции Кунцевская до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. На участке построят станции Верийское, Сколковское шоссе, Марфино, Сколково и медицинский центр. Возле них будут проживать около 320 тысяч человек. Они смогут экономить до 25 минут в пути. Схемы четырех речных маршрутов добавили в мобильное приложение «Метро Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Теперь в разделе «Маршрут» можно найти схему маршрутов «Киевский», «Парк Фили», «ЗИЛ Печатники», «Новоспасский ЗИЛ» и «Лужники Киевский». Также в приложении доступно расположение всех причалов на общей схеме. Пользователи могут выбрать удобные станции метро рядом и заранее спланировать свою поездку. Парковки в Москве будут бесплатными 12 и 13 июня в честь Дня России. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мера коснется зон с динамическим тарифом, а также улицы с тарифами 380, 450,

0: 50 и 600 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме. Далее ситуация на столичных дорогах прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Краснопрудной улицы до улицы Новая Башиловка. Это радио 7 на 7 холмах. Всем удачи!
1: Радио 7.

0: Marlon Rudette, New Age на радио 7 на 7 холмах. Что касается возраста, раз уж про New Age заговорили, когда вы совершили свое первое самостоятельное путешествие, рассказывайте об этом в наших соцсетях, а уже практически через час мы автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок.
1: Да, все будет именно так. Ну а прямо сейчас на студии эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, и с нами Александра из Перми. «Мне будут вручать награду на работе», — пишет она. «Все очень торжественно, для меня это впервые, и как нужно одеваться для такого случая?»
3: Что здесь нужно сказать? Конечно, очень часто на подобные торжественные мероприятия на самом деле организаторы озвучивают какие-то пожелания по дресс-коду. И если какие-то были нормы или требования, или пожелания, то, конечно, их учитывают прежде всего в первую очередь. Если ничего такого не было сказано, тогда, ну, если мы вот ориентируемся на женщин, тогда, наверное, нужно смотреть, как мне кажется, в сторону какой-то, безусловно, элегантной и деловой одежды. И это может быть элегантное платье какой-то длины, ну, я думаю, не выше колена точно. Может быть, какой-то, опять же, элегантный брючный костюм, точно закрытая обувь. И знаете, я думаю, что нужно сделать на самом деле акцент еще и на аксессуарах в данном случае. Аксессуары здесь будут иметь иногда в некоторых ситуациях решающее значение, потому что если рядом на одежде есть крупные броши, если есть какие-то ожерелья, крупные серьги, это будет отвлекать внимание от той награды, которую, возможно, там, не знаю, поприколют или каким-то образом, да, будут вручать радиослушательницы. Поэтому здесь я бы сказала, что точно подсветить нужно тот факт, что именно ради награды мы здесь собрались, именно она в центре внимания, вот в эти несколько минут блистать в свете софитов, мне кажется, нужно позволить именно этой награде, а не каким-то другим украшениям.
1: Спасибо. Спасибо большое, господа. Свои вопросы адресовать Татьяне Барановой вы можете через форму конверта на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Уитни Хьюстон, I Wanna Dance With Somebody на радио 7 на 7 холмах. Друзья, 9.45 уже в столице. Как летит время. Я представляю, кто-то сейчас думает, какие 8. Нет, нет, время летит вперед. Ну и нам снова пора кого-то с чем-то поздравить.
1: Вспоминать одно знаменательное событие. Итак, 10 июня 1931 года, то есть 95 лет назад, между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Представляете? Вот представляете?
0: Кто ездил?
1: Ну, ездили люди разные, но давайте вот по порядку.
0: Нет, ты ездила на «Красной стреле»?
1: На «Красной стреле», да.
0: Скажи,
1: ну, на современный
0: это
1: уже,
0: другое.
1: Да?
0: Нет, ну это прямо другое. Я понимаю, «Сапсан» хорош, все это быстро. «Красная стрела» — это другое.
1: Ну, то есть, смотрите, тогда советские пассажиры впервые в истории с комфортом проехались в вагоне СВ. Это был первый в сети, да, железнодорожных дорог страны фирменный поезд, получивший вот то самое прекрасное название. Итак, 10 июня он отправился в 1 час 30 минут с Ленинградского, ныне, да, вот Санкт-Петербург. Из Ленинграда с Московского вокзала.
0: Конечно,
1: да,
0: конечно.
1: И прибыл в столицу на Ленинградский вокзал в тот же день, но в 11 часов 20 минут. Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной. 69 километров в час. В состав входили 12 деревянных вагонов. Кстати, вагоны СВ работники депо специально переделывали из четырехместных купе, то есть верхние полки снимали, и на их место вешались зеркала и красивые светильники. Но давайте все-таки к современному поезду перейдем. Сегодня на поезде «Красная стрела» расстояние в 650 километров от Москвы до Санкт-Петербурга пассажиры проезжают уже за 8 часов. За время своего существования «Красная стрела» не раз, конечно, сокращала время нахождения в пути. Поезда такого класса развивают скорость до 160. Однако, «Красная стрела» специально едет медленнее, чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть в пути.
0: Отлично. Поздравляем всех. Кстати, кто сегодня отправится этим маршрутом в том числе? Отправляетесь вы либо с Московского вокзала в Санкт-Петербурге, либо с Ленинградского в Москве. Счастливого вам пути. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Эрос Рамаццотти на радио 7 на Семи Холмах. 9:50 точное столичное, а уже 51. А вот и астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, 10 июня, среда, ну почти как четверг, да. Знаки огня заметят, что их привычные методы убеждения перестали работать так эффективно. Овны, львы и стрельцы, попробуйте более мягкий и продуманный подход.
0: Знаки земли получат предложение, которое на первый взгляд выглядит очень заманчиво. Но тельцы, девы и козероги, тщательно изучите все условия, прежде чем соглашаться.
2: Знаки воздуха окажутся в центре внимания, в небольшой группе или в коллективе. Близнецы, весы и водолеи, ваша способность находить общий язык будет особенно востребована.
0: Ну а знаки воды могут столкнуться с попыткой переложить на них чужую ответственность. Раки, скорпионы и рыбы, четко обозначайте свои границы.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Хочу. Берег включает «хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсика.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
11: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Критиковская, дом 28, строение 4.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
17: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
18: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
20: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система.

0: система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Сейчас в Москве 24 градуса тепла. Сегодня синоптики обещают переменную облачность во второй половине дня. Местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице плюс 29-31. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. SM Клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В российском

0: не остается без изменений. Решение о новой схеме движения вступило в силу минувшей ночью. Москва сегодня окажется на пороге рекордной жары. По данным синоптиков, столбики термометров в городе покажут от 29 до 31 градуса, а по области ожидается до 32. Максимальный рекорд суточной температуры для Москвы в этот день составляет 30 градусов, который фиксировали 28 лет назад. Впрочем, после жаркой погоды в Москве на грядущей неделе с 15 по 21 июня ожидается заметное похолодание. Температура воздуха снизится на 6-8 градусов, а вместе с этим в столицу придут дожди и ветер. Стоимость черешни в российских магазинах за последние две недели снизилась на 24%. Цена традиционно уменьшается с началом сбора урожая на юге страны. Но в этом году из-за прохладной весны процесс был сдвинут ближе к июню, рассказали в ассоциации компаний розничной торговли. Сейчас эту ягоду продают в среднем за 610 рублей за килограмм. В зависимости от формата магазина на полке представлено от 1 до 4 позиций черешни. Российская, а также из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Россияне полюбили путешествовать по стране на машине. Больше половины опрошенных делают это 2-3 раза в год. При этом каждый пятый отправляется в автопутешествие раз в месяц, не считая поездок на дачу, по делам или в командировку. Как выяснилось в ходе исследования, 65% граждан заранее планируют маршруты и остановки в интересных локациях. В свою очередь, 18% отправляются в приключения без четкого плана и составляют маршрут по пути. Чаще всего автопутешественники тратят на дорогу в среднем 5-8 часов, то есть уезжают от дома примерно на 400-700 километрах.
1: Москвы это не касается, потому что, понимаете, 5-8 часов, это ты с работы домой едешь, вот эти 15 километров,
2: максимум,
1: да?
2: 5 километров от МКАД мы будем ехать в выходные.
0: Пользуйтесь метрополитеном, товарищи.
1: Хорошо.
0: Это были новости на радио 7 на Семи Холмах.
1: Спасибо.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Здравствуйте! Всем огромный привет! 10 июня на календаре, и у нас еще час с вами, как всегда, на замечательную музыку и наши с вами бесценные общения.
2: Да, кстати, да. Что касается нашей темы, мы тут говорили, и в новостях это звучало, мол, детям с 10 лет теперь можно самостоятельно ездить на поезде. Там, правда, есть одно но. Я специально посмотрела, потому что моей 11, как бы, пора бы отправить к бабушке. Там есть, правда, одно но. Нужно за 3 дня до того, как ребенок в поезд будет садиться, приехать на вокзал, в кассу, написать заявление. Нет, там должно быть заявление и две его копии. И вот только с этим потом отправлять ребенка. Как отправляли вас в детстве? Вспомните, пожалуйста, свое первое самостоятельное путешествие и расскажите нам.

0: Ну, собственно, он и пришел. Сама Сан, Тексас на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, а мы снова в соцсети, снова за вашими комментариями. Удивительные, конечно, истории сегодня. Сейчас зачитаем.
1: Некоторые истории в этой серии «Дорожно не придумаешь», что-то невероятное происходило с нами в детстве. Итак, мое первое путешествие – это побег из детского сада в далеком 96-м году. Мама и папа собирались ехать в другой город за покупками. В 4 года после обеда. В 4 года. Я после мытья рук пошел в раздевалку, быстро оделся, вышел из детсада, минуя ворота для выезда автомобилей, где работали электрики. В общем, на меня очень странно смотрели, но я ушел. Летом мы жили в частном доме, не имея ключей от квартиры, я собирался в частный сектор. Прошел железнодорожный вокзал. Поезда прошел. В общем, пришел домой, но не успел, и мама, и папа уже не было. Меня приютила бабушка-соседка. Смотрел целый день мультики, взрослые передачи. Ел конфеты, буревестник, пил чай. Вечером меня передали родителям. Ну, не сказать, что прям сильно получил, но неплохо провел в целом время. Позже,
0: вот это,
1: позже,
0: конечно,
1: подожди,
0: да.
1: 8 лет аналогично уехал из детского лагеря. Из детского лагеря, представляете? Не успел дойти даже до вокзала, как меня перехватила воспитатель, вся в слезах. Такой вот я был маленький хулиган. Надеюсь, мой сын никогда в детском возрасте не услышит эти истории. Вот так-то.
0: Ну да, будем надеяться. Помнишь на вкус конфеты «Буревестник»?
1: Не помню. Вкусные
0: были? Я что-то вспомнил, невкусные.
1: А, невкусные?
0: Просто спасибо, что напомнили. Евгений, смотрите, от Евгения какое сообщение. Ты сейчас сказал, сколько сначала было года? 4 года, да?
1: 4, да.
0: А здесь 2 года.
1: Так.
0: Так вот, Евгению 2 года, старшему брату 6. 1984 год. Они садятся на велики, то есть брат на большой велик, а этот на трехколесный. И уезжают просто покататься. Взрослых не предупредили. Их нашли за 10 километров от дома.
1: Да ладно.
0: Просто представьте, детскими ножками двухлетними крутить трехколесный велик 10 километров. Вы, Жень, это заявка на победу. Прекрасное сообщение.
1: Так, мамы-тревожники, сейчас не слушайте. Тут гениальная история. Доброе утро. В 97-м году мне 7 лет. Вокзал Воронеж-Курский. Собираемся ехать в деревню. Родители оставили меня с сумками на перроне. Сами пошли за билетами. Я увидел женщину в платье, как у мамы, и пошел за ней в поезд. Естественно, я пошел за ней в поезд и уехал в Курск.
0: Да.
1: Телефонов не было, родители в шоке. А меня, собственно, весь вагон кормил сладостями, и мне было очень хорошо. Из Курска меня привезла на машине ГАИ. Домашнего телефона тоже не было. Но я помню до сих пор, собственно, телефон соседей. И мы звонили. Вот такое первое путешествие.
0: Это тоже заявка на победу.
1: Согласна.
0: Да. Такой, знаете, как типичный мужчина. Увидел юбку и за ней. Что-то в этом есть. Друзья, заходите в наши соцсети Радио 7, оставляйте свои комментарии по теме. Автору лучшего уже через полчаса будем вручать главный подарок этого утра.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: это Гаррет Гейтс и его Self-Control на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 10 часов 12 минут. Сами понимаете, утро набирает обороты, ну и какие-то темы наиболее обсуждаемые уже в соцсетях. Какие? Света расскажет.
1: Так, ну, все в соцсетях обсуждают свадьбу Каллума Тернера и Дуа Липы. Но тут такая история, уже сутки прошли, а то и двое, если правильно посчитать. Не видно платья невесты, пока официальных фотографий нет. Единственное, что действительно разлетается по соцсетям, это Элтон Джон, которого очень внимательно, после того, как он был на этой свадьбе, досматривали в аэропорту. Что нашли или что искали, не пишут. И все, естественно, какие-то свои домыслы в сети высказывают.
0: Элтона Джона досматривали? Зачем?
1: Да? Ну, я не знаю.
0: Ну, что, разве не видно, что перед ними сэр?
1: Мне кажется, да, извинитесь.
0: Ну, сэр Элтон... Нет, ну просто, ну это же вот идет сэр Элтон Джон. Знаете, есть, сейчас вот просто отвлеченно быстро расскажу. Пьер Гесли, автор всех песен Роксет, был на гастролях в США. И его остановили, и также начали допрашивать. И все, кто ты, что ты, что ты, швед, делаешь тут? Зачем ты приехал? И в это время на всех... динамиках аэропорта начинает играть песня как раз «It must have been love». Он говорит, кто ты такой, да кто тебя знает, что за Пьер Гесли? Он говорит, я вот эту песню написал. И они такие, о, говорят, извините, извините, все, всего хорошего. Все, я отвлек, извините.
1: Да, да, да. Так, смотрите, безусловно, сейчас будет очень много незнакомых имен, но чтобы быть в тренде и чтобы понимать, что происходит в соцсетях, мне необходимо это озвучить, чтобы вы были в курсе. ТикТок завален новым крашем из хоккейного сериала. Хоккейный сериал называется «Вне кампуса». Зовут краша вот всех девчонок Бельмонт Камелли. Не знаю, куда ставить ударение, но уточню обязательно. В общем, актер 28 лет, выглядит хорошо и разлетается просто по всем действительно и заблокированным, и незаблокированным соцсетям, и все девчонки на него смотрят. Еще на что мы смотрели буквально вчера, так это на домашние гендер-пати. Кто главный герой? Два человека с одинаковым именем. Тейлор Лотнер и Тейлор Лотнер. Муж и жена. Он, если помните, в «Сумерках», собственно, Волка нашего любимого большого играл. Ну, а с женой они просто однофамильцы и одноимя.
0: Серьезно, так совпало?
1: Да, да, да, да, да. И, в общем, гендер-пати провели, у них будет девочка. Мы их, безусловно, с этим поздравляем. Ну и, наверное, стоит
0: поздравить. Жалко, у нас нет такой штуки. Вот знаешь, было бы круто, если бы у тебя был муж Светлан Молодцов. Звучит?
1: Нет. Ну, мне не нравится.
0: Или у меня жена Дима Пименова.
1: А вот в этом что-то есть.
0: Согласен. Ладно, дальше.
1: Ладно, Кэти Перри и Джастин Трюдо появились впервые вместе на красной дорожке. Пара красивая. Но что отметили все девчонки? То, как Трюдо на нее смотрит. Ну, настолько влюбленными глазами, что все немного даже позавидовали. А она при этом давала небольшое интервью и говорит, он самый лучший мужчина в моей жизни. И где-то заплакал, видимо, один Орландо Блум. Быстро забыла бывшего, вот теперь самый лучший нашелся. И еще одну вот историю хочу рассказать вам, девчонки. Если вдруг захочется посмотреть на настоящих викингов, то можно сказать, что они возвращаются.

0: ничего лучше вот сборной Норвегии по футболу перед предстоящим чемпионатом мира вы, наверное, не увидите, потому что официальные фото сборная сделала именно в стиле викингов.
1: Мы вас поздравляем, девчонки. Видите, Света нарекомендовала. Что мужчинам посмотреть, я не знаю. Давайте мужчины Аббу, что ли, послушаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Легендарная, прекрасная, невероятная Абба на радио 7 на Семи Холмах. Ну и, собственно, таких же эпитетов и прилагательных заслуживают наши следующие исполнители. Совсем скоро с нами и Стинг, Рианна, Кейт Райан и еще наша Синематека, кстати. 10:20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для наших...

0: семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
2: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ищите бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS. Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS. Ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва. Большая Якиманка, 32. 8-499-343-28-20.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково,
6: УКРН 13-233-5-0-263. Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.
10: Утро на семи холмах. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: All This Time от Стинга на Радио 7 на Семи Холмах. 10:31 в столице, а мы снова в соцсети за вашими комментариями.
1: Истории разные, забавные, такие очень трогательные некоторые. Давайте будем скорее озвучивать. Доброе утро. Было мне тогда около 3 лет. Жили в военном городке на Дальнем Востоке. Родители купили мне красную лошадку на колесах. Красную лошадку, помните? Ну, были такие.
0: Конечно.
1: Иногда белые были, еще у меня белая была. Они отвлеклись на что-то еще в магазине. А у Андрюши есть новый друг. И пошел Андрюша гулять с лошадкой. Родители в шоке, когда заметили, что ребенка нет. Куда подевался ребенок? Хорошо, что меня на последнем КПП остановил часовой. Потому что за КПП была только дорога и тайга. Значит, я выгулил лошадку. Сейчас лошадка хранится на чердаке и ждет, пока на ней будут внуки кататься. Мальчик Андрюша, город Луганск.
0: Чудесная история.
1: Прекрасная.
0: Так, Катерина. Каждое лето родители отправляли к бабушке в деревню. А мне больше нравилось у прабабушки в городе. Так вот, лето 2000-го, мне 7 лет. Я понимаю, что в деревне делать больше нечего и... Собираю вещи и еду к прабабушке на электричке. Добралась отлично, путь хорошо знала. Мама, конечно, посидела, безусловно, но она работала на железной дороге, и ей через спецсвязь только удалось узнать, где девочка находится. Ну, 2000 год, понятно, еще да. Не интернет, ничего. Смело.
1: Да.
0: Говорит, не хочу больше у бабушки, поеду к прабабушке. Хорошо.
1: Сама решила, сама поехала.
0: В 7 лет, да.
1: Так, Олеся Юрьевна пишет. Доброе утро. Жили в Сибири. Мне было 6,5. Я уже была в 1 классе. Летом родители дали путевку для ребенка в лагерь на море. И вот мне 6,5, я еду с группой взрослых детей на море на поезде. Я была самая маленькая. Помню, что было страшно, но очень интересно. Наелась девочкой алычи. Потом всю ночь, правда, слушала, как она плачет за стенкой. Утром подошла медсестра, и я ей сказала, что у подруги болит живот, и что у нее там что-то не в порядке. В общем, был аппендицит. Медсестра посмеялась, но проверила. В результате нас обеих везут в Сочи, к сожалению, в больницу. Да, действительно, у подруги аппендицит, а меня, собственно, положили для профилактики. И вот мне, вот в этом сообщении ключевое, и вот мне 36, и я врач-хирург. Вот такая судьбоносная первая поездка.
0: Какой? Ой, поворот. Класс. Отлично, это тоже заявка на победу. Очень хорошо. Алена, было 16, меня с подружкой мама отправила отдохнуть в Адлер перед 10 классом. 2 суток поездом, 2 недели в Адлере. Для нас незабываемо, но сейчас, когда я сама мама, мне кажется, ну, это невозможно. 2 молодые девушки без сопровождения и каких-то мобильников, соответственно, и на юг. С какой-то стороны, да. Ну и Алена же добавляет, а вот мой муж рассказывал, как в 6 лет самостоятельно пришел из сада домой проверить, как там мама справляется с новорожденным братом. А пока ошарашенная мать собиралась и собирала младенца, он просто развернулся и ушел обратно в детский сад. Ой, вашему мужу привет большой. Прекрасная история. Друзья, мы берем маленькую паузу для того, чтобы все обобщить и найти лучший комментарий этого утра. И тем не менее, вы еще успеете отправить свое сообщение. Подарок вручаем, как мы уже сказали, через 10 минут. Ну, а совсем скоро наша синематека.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Всем большой-большой салют. Джо Дассен только что для вас на Радио 7. Ну и сегодня, кстати, мы решили вспомнить три знаковых шедевра от главного кинематографиста современной Сицилии, режиссера Джузеппе Торнаторе.
1: Радио 7. Синематека.
2: И открывает наш список новый кинотеатр «Парадиза». Это пронзительная, очень личная лента, в которой знаменитый режиссер оглядывается на свое детство в послевоенной Италии, вспоминая дружбу с мудрым киномехаником Альфредо в душевном таком исполнении Филиппо Нуаре. Это кино о временах, когда поход в кинотеатр был настоящим чудом, а невероятную ностальгическую атмосферу здесь создает великая музыка Эннио Морриконе, ставшего постоянным автором Торнаторе.
0: Далее детективный триллер «Чистая формальность». Это великолепный пример интеллектуального кино с кафкианским духом, построенным на дуэли Романа Полански и Жерара Депардье. Известного писателя задерживают ночью в лесу и доставляют в полуразрушенный участок, где дотошный комиссар начинает странный допрос, постепенно заставляющий героя сомневаться в реальности всего происходящего.
2: И, конечно, вспомним драму «Малена». Да. Мне кажется, Моника Беллуччи особенно прекрасно.
0: Вы знаете, ее на днях признали самой красивой женщиной всех времен и народов.
2: Серьезно?
0: Вот не помню источника, но вот где-то прочел, что вот это самая красивая женщина.
2: Я согласна. Итак, «Малена» — еще одна ностальгическая история, которая разворачивается на Сицилии в разгар Второй мировой войны. И героиня, действительно неподражаемая Моники Беллуччи, преданно ждет мужа с фронта. Но ее ослепительная красота становится проклятием, сводя с ума местных мужчин и порождая грязные сплетни среди их жен. Это очень честный и такой красивый рассказ о человеческом достоинстве, о лицемерии общества и зависти, против которой бессильна любая правда.
1: Синематека на Радио 7.

0: Эд Ширан и WhatsApp Fire. Ну, мы тоже нашли бриллиант. И кому сейчас будем вручать главный приз за лучший комментарий? Готовьтесь. Утро на
1: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Итак, некоторое количество еще успеем озвучить. Смотрите, как вкусно звучит. Первое путешествие на первом курсе университета на студенческий фестиваль в Дагомысе. Только представьте, полный вагон студентов, гитары, песни, игры, разговоры, ощущение полной свободы и счастья. Впервые без родителей. Наши сопровождающие нас сильно не контролировали. Ну и мы, кстати, кроме шума, проблем не создавали. Ну и дальше описание того, как там было в Дагомысе. Ну, в общем, вспоминается это до сих пор. Человеку.
0: Олег вспоминает следующую историю. 92-й год, ему 8 лет, распалась транспортная схема поселка в Томской области, и в школу приходилось ездить на школьном автобусе. И, конечно, он опоздал из школы на этот автобус, и чтобы не ночевать на улице, пошел пешком по трассе. 15 километров. Пишет, иду, и тут останавливается старенький такой запорожец, дед за рулем. Было очень страшно. Ну а что делать? Сел. Всю дорогу держался за ручку открывания дверей, чтобы, если что, выскочить на ходу. Доехал без приключений, много где потом побывал в жизни, и чего только не было. Но так страшно, как тогда, не было больше ни разу.
2: Ух ты, ничего себе, впечатлило, да.
0: Но доехал.
2: Так, в садике, это 80-е годы, решили с подружкой повесить наши вещи в одну кабинку. Ну так, по-дружески. И повесили вещи почему-то именно в ее. Мама пришла меня забирать, смотрит, вещей нет, кабинка пустая. Но она и решила, что папа меня забрал и пошла домой. А дома папа один. Ну, в общем, шок, слезы, истерика. А я сижу в группе, уже сама последняя осталась, да, и гадаю, почему за мной никто не приходит. Дома телефона не было, воспитательница не могла позвонить родителям. В общем, не помню, как все прояснилось. Родители примчались вдвоем забирать меня из садика, что бывало крайне редко. А я была счастлива. Девочка Женя, 43 годика, помню эту историю до сих пор.
0: Отлично. Да, ну и теперь, супер. Друзья, решили... Вот мы, опять же, сегодня мы просто сомневались как никогда. Прекрасные истории, очень интересные все, и все разные. И какие вы дети, все были смелые. Вот это здорово.
2: Это точно,
0: впечатлило, да. Впечатлило и одно, и другое, и третье, но...

0: просто выбирали по количеству лайков в целом и по лояльности публики и там ответам. В итоге выигрывает сегодня у нас Вадим. И вот его комментарий.
1: Доброе утро. В 1997 году мне 7 лет. Вокзал Воронеж-Курский. Собираемся ехать в деревню. Родители оставили меня сумками на перроне, сами пошли за билетами. Я увидел женщину в платье, как у мамы, и пошел за ней в поезд. И уехал в Курск. Телефонов не было. Родители в шоке, а меня весь вагон кормил сладостями. Мне было так хорошо. И из Курска меня привезли на машине ГАИ.
0: С мигалками еще, да, наверное.
1: Да, да, наверное. Кстати, домашнего телефона у нас действительно не было. И я помню, что только помнил телефон соседей. Им, собственно, и звонили. Вот такое первое путешествие.
0: Вадим!
1: Браво!
0: Это победа!
1: В следующее путешествие вы, пожалуйста, Вадим, уже берите с собой термокружку от Радио 7. Она и на фотографиях будет отлично смотреться, и любые напитки при нужной температуре вам сохранит. Ура!
0: Спасибо всем еще раз огромное за комментарии.
1: Чудесные.
0: Было действительно приятно вместе с вами попутешествовать и во времени, потому что в детство все возвращались, да и просто попутешествовать, посмотреть, какие у кого были маршруты. Друзья, завтра четверг, но завтра будет тема не от слушателя, обычно по четвергам так, но у нас будет предпраздничный эфир. Тем не менее, темы от слушателя можете присылать. То есть, если вдруг хотите, чтобы мы что-то обсудили от вашего имени, пожалуйста, либо Свете напишите в личку, либо мне, либо просто отметьте нас где-то там в соцсетях. Мы обязательно увидим ваше сообщение. До конца этого часа... Ты хотел что-то добавить?
1: Я все, прощаться хочу.
0: Ну, хочешь... Нет, все, Свет, пока. Говори, до свидания.
1: Все, пока-пока.
0: Все, пока, Свет. Друзья, до конца этого часа на Радио 7... Танцевальная коллекция. Все, пока-пока-пока. Танцевальная коллекция, затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа, ну а в 17.00, вот знаете, так, Олег Машков, наоборот, придет чуть раньше, может быть, скажет вам там без минуты 5 добрый вечер, и это будет самый добрый вечер на Семи Холмах. Ну, теперь уже я скажу вам пока, до завтра, всего хорошего.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 25 градусов тепла. Сегодня нам обещают переменную облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице плюс 29-31. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. При грозе порывистый.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Пассажиров в аэропорту Сочи предупредили о массовых задержках рейсов после вводившихся минувшей ночью ограничений. Из расписания, как уточняется, выбились более

60 лайнеров. Так, на вылет опаздывают 28 самолетов, еще 40 на прилет. Речь идет о рейсах в Москву, Петербург, Казань, Самару, Екатеринбург и Стамбул. При этом авиагавань работает в штатном режиме. Аэропорт Геленджика, как ранее сообщалось, для обеспечения

0: мировая прибыль сократится вдвое. Эксперты не исключают, что авиакомпаниям потребуется помощь со стороны правительств. Систему мониторинга чрезвычайных ситуаций на транспорте создадут в России. Ее разработает Минтранс. Согласно пояснительной записке, новая система будет работать на федеральном, межрегиональном и объектовом уровнях. Предполагается, что проект позволит сократить время ликвидации ЧС и снизить их последствия. Между тем, российские власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут задействовать для профилактики ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах. Выпускники вузов с красным дипломом, бравшие кредиты на обучение, смогут рассчитывать на списание четверти основного долга из федерального бюджета. Такую инициативу внесли депутаты Госдумы. Авторы идеи считают, мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто учится платно и пользуется образовательным кредитом. Сейчас господдержка помогает снизить финансовую нагрузку на студентов, но не предусматривает отдельного поощрения за высокую успеваемость. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем отличного дня!
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
4: Лето начинается со скидок? Да. В Outlet Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Outlet Fashion House Шереметьево.
5: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.ком.
6: Хочу

0: Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
2: А это мы еще посмотрим, папа.
3: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты. Живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В новом манеже работает масштабная выставка сценографии «Те-арт». Ее приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей. В одном месте собраны работы более 90 авторов, как признанных мастеров, так и начинающих театральных художников, в том числе недавних выпускников и студентов. На экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов, куклы и маски, арт-объекты и инсталляции, а также трехмерные макеты спектаклей.

0: Среди экспонатов – костюмы к оперному сериалу «Сверлийцы» Бориса Юхананова в Электротеатре, эскизы Владимира Арефьева, главного художника «Маяковки» и театра «Оперетты», материалы к балету «Щелкунчик. Не сказка» от Ларисы Ломакиной, главного художника театра на Бронной, макет премьерного спектакля «История одного детства в Рамте» и эскизы к балету «Спартак», поставленный в Армении в 1978 году. Вход свободный. В театре Табакова в пятницу спектакль «С любимыми не расставайтесь». В основе пронзительная пьеса драматурга Александра Володина. Режиссер Артур Касимов исследует в спектакле тему отношений в семье, о том, как важно научиться слышать и понимать друг друга, о сильном желании довериться близкому человеку и о тревожном, разрушающем чувстве страха быть непонятым. Главные герои, супруги Митя и Катя, расстаются. Семейную жизнь молодой пары завела в тупик недосказанность в отношениях. Они все еще любят, но каждый из них не в силах переступить через гордыню и старые обиды. На сцене, как в зеркале, зрители смогут увидеть отражение своих чувств и сомнений. Начало в 7 вечера.
1: Радио 7.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене Театра Мюзикла 16+.
5: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
7: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода, неизменно остается место действия. Железнодорожный вокзал. 18 июня. В МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На этой неделе всего 4 рабочих дня, завтра почти пятница, хотя это и четверг, и вот о чем мы будем говорить.
2: Ну, конечно, мы будем

0: всех поздравлять с наступающим Днем России и выясним у вас, что, на ваш взгляд, в нашей стране самое лучшее.
1: А еще для вас лучшая и любимая музыка, наши игры, гороскоп и синематека.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка.

0: доступны на сайте «Вам привет».
1: В конце каждого...
0: КРБ частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый.
1: Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 29-31 градус. Завтра в столице переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и гроза. Ночью 14-16 градусов, днем плюс 30, плюс 32.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» — духи невероятно.

0: следовать до станции Керчь-Южная. Дальше пассажиров пересадят на автобусы в нужных направлениях. Футболисты сборной России обыграли команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла накануне вечером в Калининграде. Она завершилась со счетом 3-0 в пользу команды Валерия Карпина. Как передают ТАСС, на трибунах во время матча присутствовали больше 27 тысяч зрителей. Напомню, ранее российская команда в рамках текущих сборов 28 мая в Каире уступила со счетом 0-1 сборной Египта и 5 июня в Волгограде выиграла со счетом 3-0 у футболистов из Буркина-Фасо. Синоптики спрогнозировали сегодня в Москве рекордно жаркую погоду. Воздух в эту среду может прогреться до плюс 31 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня лето будет наступать в Центральной России по всем фронтам. Метеоусловия в столичном регионе станут определяться областью повышенного атмосферного давления. Температура воздуха в Москве и Подмосковье составит 29-31 градус при климатической норме плюс 21. При этом завтра характер погоды существенно не изменится. Воздух прогреется до плюс 32 градусов, что тоже считается рекордно высокой температурой. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной до Боровского шоссе, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе. На Варижское шоссе есть проблемы от поворота на деревню Позняково до МКАД. На Варизанское шоссе и Волгоградка тормозят от улицы Маршала Полубоярова до Ташкентской улицы. СВХ есть проблемы от проезда Серебрякова до Лосино-Островской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасной среды.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе. Деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
5: Хочу

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На этой неделе всего 4 рабочих дня, завтра почти пятница, хотя это и четверг, и вот о чем мы будем говорить.
2: Ну, конечно, мы будем всех поздравлять с наступающим Днем России и выясним у вас, что, на ваш взгляд, в нашей стране самое лучшее.
1: А еще для вас лучшая и любимая музыка, наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на радио.

0: 7. Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
3: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
4: Я не могу без вас.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 29-31 градус. Завтра в столице переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и гроза. Ночью 14-16 градусов, днем плюс 30, плюс 32.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. Госдума ограничила число банковских карт у одного человека. Их может быть не больше 20. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Инициатива входит во второй пакет мер противодействия кибермошенникам. Также предусмотрено создание единой системы учета банковских карт. Кредитные организации будут вносить в базу налоговые номера клиентов, информацию о количестве карт и их номера. Банки обязаны будут сверяться с системой при оформлении новых карт, чтобы не был превышен лимит. Космонавты экипажей МКС-75 признаны годными к космическому полету. Заседание главной медицинской комиссии состоялось в Центре подготовки космонавтов. Были проанализированы данные медобследований космонавтов основного и дублирующего экипажей за период предполетной подготовки. Петр Дубров и Анна Кикина, а также Дмитрий Петелин и Константин Борисов признаны годными к космическому полету. Напомню, запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» к МКС планируется на середину июля. Фестиваль «Времена и эпохи» стартует сегодня в Москве на несколько дней до конца недели. Город превратится в музей под открытым небом. Главными площадками фестиваля станут ландшафтный парк Митина, кинопарк Москино, парки Радуга и Покровская Стрешнева. В них пройдут реконструкции, посвященные Отечественной войне 1812 года, эпохе Древней Руси 9-13 веков, Первой мировой войне и городским уличным театрам начала 20 века. Всего же к фестивалю присоединятся больше 30 городских локаций. В программе масштабные реконструкции, мастер-классы, выставки, театрализованные представления и исторические постановки. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до Большой Тульской улицы, на внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до Новой Башиловки. Каширское шоссе тормозят от улицы Борисовские пруды до проспекта Андропова. Ленинградка, есть проблемы от Шереметьевского до Международного шоссе, а Дмитровка тормозит от поворота на Федоскина до поселка Еремина. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
4: Ромео и Джульетта. С 25

0: 28 июня. На сцене театра мюзикла 16+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
0: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
5: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: ТСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщиком. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс Каширский двор. Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
4: Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
0: Радио 7.
5: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Kiss me.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На этой неделе всего 4 рабочих дня, завтра почти пятница, хотя это и четверг, и вот о чем мы будем говорить.
2: Ну, конечно, мы будем всех поздравлять с наступающим Днем России и выясним у вас, что, на ваш взгляд, в нашей стране самое лучшее.
1: А еще для вас лучшая и любимая музыка, наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.
3: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями.

0: геями. Подробнее на t2.ru.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
3: Мы никогда не будем вместе.
4: Не забирайте любовь.

0: во взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 31 градуса. Завтра в Москве переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и гроза. Ночью плюс 14, плюс 16, а днем 30-32 градуса.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. Госдума разрешила вводить самозапрет на входящие международные звонки. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Опция станет доступна на госуслугах или при посещении МФЦ. Кроме того, операторы связи будут обязаны маркировать все поступающие международные звонки. Также депутаты приняли инициативу об установлении механизма оформления так называемых детских сим-карт и законопроект, который запрещает расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней с момента его заключения. Вода в реках столичного региона прогрелась до 22 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, за прошедшие сутки на реках Москвы и области наблюдалось преимущественное снижение уровня воды. Температура поверхностного слоя составляет 17-22 градуса, а очень теплые дни будут способствовать дальнейшему прогреву. Синоптик добавила, что на большинстве рек столичного региона начала появляться водная растительность, которая примыкает к берегам. Больше половины россиян путешествуют на автомобиле 2-3 раза в год. При этом каждый пятый отправляется в путешествие на машине раз в месяц, не считая поездок на дачу, по делам или в командировку, рассказали РИА Новости аналитики. Как выяснилось в ходе исследования, почти 2/3 опрошенных заранее планируют маршрут для путешествия и остановки в интересных локациях. В свою очередь, 18% отправляются в приключения без четкого плана и составляют маршрут по пути. Выяснилось также, что чаще всего автопутешественники тратят на дорогу в среднем 5-8 часов, то есть уезжают от дома примерно на 400-700 километров. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до въезда в Бутово и от Профсоюзной до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Дмитровки до Путилковского шоссе и от Осташковского до Алтуфьевского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Кутузовского проспекта до Шмидтовского проезда. На внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до Новой Башиловки. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачного дня!
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
1: С вами хит-парад рынка недвижимости. Народную песню.

0: ДСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщиком. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Ищите бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS. Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS. Ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва. Большая Якиманка, 32. 8-499-343-2820.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госуда Сгидьева, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
3: Куда вы бежите всей семьей?
4: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
3: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
5: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+. Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье». Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
4: А это мы еще посмотрим, папа.
5: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
1: Радио 7.
6: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На этой неделе всего 4 рабочих дня, завтра почти пятница, хотя это и четверг, и вот о чем мы будем говорить.
2: Ну, конечно, мы будем всех поздравлять с наступающим Днем России и выясним у вас, что, на ваш взгляд, в нашей стране самое лучшее.
1: А еще для вас лучшая и любимая музыка, наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7. Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Берег включает «хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсиков,
11: но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
5: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
14: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее сбермобайл.ру.
15: Зря хранит рот, зря

0: Храни и трать.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 31 градуса. Завтра в Москве переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и гроза, ночью плюс 14, плюс 16, а днем 30-32 градуса.
0: В Москве 15 часов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В России в ближайшие годы резко сократится количество китайских автобрендов. Как пишет российская газета, сейчас их слишком много, больше 60, поэтому скоро число брендов уменьшится примерно вдвое. Аналитики уверены, что останутся компании, которые способны обеспечить поставку автомобилей, проводить полноценную дилерскую, сервисную и финансовую деятельность. Выигрыши будут марки с понятным модельным рядом, дилерской поддержкой и собственными финансовыми программами. Москва подготовила программу ко Дню России. Мероприятия пройдут во всех округах столицы. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, москвичей и туристов ждут сотни мероприятий. Концерты, выставки, мастер-классы, лекции, спектакли. Основная их часть запланирована на 12 июня, это пятница. Всего в рамках проекта «Лето» в Москве планируется задействовать около 300 культурных объектов, включая музеи, библиотеки, парки, молодежные пространства и арт-павильоны, созданные по проекту «Сделано в Москве». ФИФА предложила болельщикам разместить их имена на экранах стадионов на чемпионате мира по футболу 2026. Они могут появиться на больших табло во время предматчевой разминки. Стоимость услуги составляет $79. Это по нынешнему курсу около 5700 рублей. Уточняется, что сообщения не должны содержать эмодзи и ограничены 30 символами. Предложение на размещение имен на экранах охватывает все 72 матча группового этапа. Напомню, чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревнованиях впервые примут участие 48 команд. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до Большетульской, от Ленинградского проспекта до Нижней Масловки. На внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до Ленинского проспекта, от Волгоградки до Нижегородки. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от Липецкой улицы до Варшавки. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашчетчудом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дядя Ваня». Настоящее театральное событие, которое стоит посетить каждому ценителю искусства. Современная интерпретация одной из знаковых пьес Антона Павловича Чехова. Это история о жажде любви, несбывшихся мечтах, о небе в алмазах, до которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 18 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
1: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», Андрей Катиков.

0: Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+. Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашнайшудом.рф. Срочно предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и «Формейшн Вера» на сцене театра мюзикла 16+.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на нашнайшудом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Ищите бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS. Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS. Ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва. Большая Якиманка, 32. 8-499-343-28-20.
7: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.

0: нового взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 31 градуса. Завтра в Москве переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и гроза, ночью плюс 14, плюс 16, а днем 30-32 градуса.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Четверть компаний намерены урезать свой штат до конца текущего года. В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника. Как пишет «Известия», это не только малые компании, которым сложно работать в условиях снижения прибыли и роста обязательных платежей. О планах по сокращению уже сообщили крупнейшие корпорации госструктуры – Сбер, Газпром, РЖД, власти Москвы и ряда регионов. Среди причин называются рост издержек, высокая ключевая ставка, замедление экономики и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Парковка в Москве по случаю Дня России будет бесплатной 2 дня – 12 и 13 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В пятницу и субботу оставить машину без оплаты можно будет на всех улицах города, в том числе в зонах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также с динамическим тарифом. Исключением станут парковки со шлагбаумом. Добавлю, что в воскресенье, 14 июня, часть парковок на улицах Москвы уже станет платной. Они будут работать в режиме воскресного дня. Жаркая погода – до 32 градусов сохранится в Москве до конца недели, зной начнет спадать в воскресенье, а в последний день недели температура незначительно понизится. Уже в ночь на понедельник станет прохладнее. Также поменяется ветер, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в субботу все еще 27-32 градуса, а в воскресенье уже 25-30, и ночь станет чуть прохладнее – 13-18 градусов. Появятся кратковременные дожди, будет разворот ветра на северо-западный. Синоптик отметила, что на следующей неделе температура, скорее всего, будет около климатической нормы или чуть выше, но сильная жара должна спасть. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, от Волоколамки до Ленинградки. МКАД внешняя сторона от Белой дачи до Носовихинского шоссе и от Дмитровки до Путилковского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Кутузовского проспекта до Шмитовского проезда. На внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до Ленинского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно. I could stay awake just to hear.

0: Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утоснегинова, Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-335-0-263.
3: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
4: Хочу

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: ФСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Ищите бизнес-юриста? Нужно сопровождение сделок в Китае, ОАЭ или странах СНГ? Обращайтесь в юридическую компанию PGS, Клейменова и партнеры. Более 20 лет на рынке. PGS – ваш правовой партнер в России и за рубежом. Москва, Большая Якиманка, 32, 8-499-343-28-20.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
4: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
6: Застройщик ООСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
7: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1137746647114.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: в богатстве? Условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. «Убить Билла». Кровавое дело целиком. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Что день грядущий нам готовит? Между прочим, последний рабочий день на неделе. Давайте разбираться. Синоптики обещают плюс 32 на термометрах, переменно облачное небо в Москве преимущественно без осадков и ветер около 3 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 5 вечера. А вот и долгожданная минутка новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Пожар в здании музея «Панорама обороны Севастополя» удалось локализовать, однако существует риск угрозы обрушения купола здания, передает ТАСС. Беспилотник ударил по музею. Сегодня ночью возник пожар. Полотно «Панорамы обороны Севастополя» практически полностью уничтожено огнем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. При этом все исторические фрагменты полотна Франца Руба не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. После полуночи сигнал воздушной тревоги наряду с Севастополем прозвучало и в других регионах. По данным Минобороны, всего было сбито 326 украинских беспилотников. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса театра Российской армии умерла после тяжелой болезни на 85-м году жизни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею. 20 июля Чурсиной исполнилось бы 85 лет. О дате и месте прощания будет объявлено позже. За долгую творческую карьеру Людмила Чурсина исполнила более 100 ролей в кино и сериалах. Она снялась в фильмах «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Олеся», «Угрюм река», «Щит и меч», «Адъютанты его превосходительства» и других. На Кубани на 15 АЗС полностью приостановлена продажа бензина. Это произошло на фоне роста спроса, сообщает оперативный штаб. Всего в Краснодарском крае действует около 1000 заправок. Как уточняется, ограничения в основном коснулись небольших частных АЗС. Из-за увеличения потребительского спроса предприятия организовали дополнительные поставки топлива. В Темрюкском районе, который граничит с Крымом, где отмечен дефицит топлива, на 7 заправочных станциях образовались очереди от 20 до 100 автомобилей. В Тюмени состоялся первый городской чемпионат чистоты среди работников гостиниц. В нем приняли участие 7 команд, представлявшие не только гостиницы, но и санатории, и даже учебные заведения. Целью чемпионата назвали повышение престижа и уважения к профессии горничной. В ходе соревнования участники должны были потягаться в ловкость при уборке конфетти, проявить креатив при складывании фигур из полотенец, а также на скорость заправить кровати по всем стандартам сервиса. Победителем чемпионата стал персонал отеля «Музея Восток». Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот знаете, порой кажется, что если впрыгивать в выходные прям вот так с разбега, то и как будто пролетаешь сквозь них слишком уж быстро. Поэтому, чтобы грядущие трехдневные выходные не промелькнули незамеченными, предлагаю начать оттормаживаться уже вот прямо сейчас. Так что, друзья мои, выдыхаем и уж давайте как-то полегче, поэргономичнее, что ли. Мне кажется, похоже на план, причем не из худших. Ну а тем временем в столице уже 4 минуты 6-го. Пополудни провожаем среду, предпоследний рабочий день на этой короткой неделе. Ну а в этом часе нам с вами предстоит не только лучшая музыка на все времена, а еще и рубрика «Книжная полка», в которой обсудим исключительно достойные нашего внимания новинки литературы. Это, как всегда, случится ближе к 40-й минуте. Ну а пока же всем привет и пусть вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Crowded House на радио 7. Пели только что, вот, знаете, что-то наподобие. Даже не думай, что это закончится. Да, по-нашему так получается. И, конечно же, в этой фразе очень многое зависит от контекста. Ну, да, это действительно так. И вот наверняка же подобную конструкцию каждый третий россиянин воспринимает с негативной коннотацией. Мол, ну, никогда это не закончится, да. Потому что по статистике около 30% граждан страдают аллергией. Да, и вот вроде бы береза недавно отцвела, казалось бы, можно выдохнуть, но уже, как поговаривают, липа на подходе. В общем, что весной, что летом, постоянно что-то цветет и аллергикам досаждает. Но, друзья мои, хвала науке, как говорится, как минимум об аллергии на березу, похоже, можно забыть навсегда уже прямо вот со следующей весны. Потому что наши отечественные ученые разработали вакцину, которую к сентябрю уже должны всячески сертифицировать и развести по аптекам. Так что не равен час и с остальными аллергенами умы от науки справятся в самое ближайшее время. Ну, а мы же с вами в ближайшее время послушаем Spice Girls. А прямо сейчас Тедди Свимс на Радио 7. Добрый вечер.

Джордж Майкл на Радио 7. Too funky, что в переводе на русский будет наподобие что-то слишком классно, очень клево, и вот это вот все. И знаете что? Многие и многие люди почему-то попросту не могут себе позволить, чтобы все было прям вот откровенно классно и со всех сторон здорово. Ну, серьезно. У психологов, например, даже есть такая формулировка, как «эффект ожидания угрозы». Вот этим непотребством, оказывается, страдает огромное количество вполне себе нормальных граждан. И такое безобразие проникает в человека с самого детства, как говорят умы от психологии. Вот наверняка же все слышали такие фразы, как «не радуйся раньше времени» или там «много смеешься, значит, потом плакать будешь». Ну и множество подобных конструкций. И благодаря таким вот установкам счастье воспринимается многими не как норма, а как временная ошибка системы. Ну, поэтому кто-то вообще, знаете, переходит в режим отказа от позитивного взгляда на мир. Мол, лучше не радоваться, чтобы потом не разочароваться. Ну, конечно, логика железная, как сейф, в который никто не положил деньги, чтобы их не украли. Поэтому, друзья мои, ну, давайте не будем бояться быть счастливыми. Договорились? Вот и славно. Ну, а причинять себе то самое счастье под музыку Радио 7, так это, мне кажется, вообще отдельный вид удовольствия, к которому, с вашего позволения, и приступим. Добрый вечер.

0: об уже вечернем трафике нам расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов. В городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Ленинградке от Панфиловского проспекта до Московского Малого Кольца. Столько же на третьем транспортном на внутренней стороне от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. Медленно едет Московская кольцевая, внешняя сторона Дмитровского шоссе до улицы Свободы и небольшой затор на северо-восточной Хорде от проспекта Мира до Лосино-Островской улицы. Удачи в пути!
2: Реклама. МХТ имени Чехова представляет спектакль по киносценарию Константина Симонова «20 дней без войны». История о любви и неугасимой надежде на счастье в разрушенном войной мире. Режиссер Марина Брусникина. В главных ролях Иван Волков, Светлана Колпакова, Виктор Хориняк, Игорь Хрипунов. 22 июня в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухня мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар. Всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
7: А это мы еще посмотрим, папа.
8: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Да уж, лето, конечно, начинается с откровенной жары. В Москве так уж точно. И вот знаете, друзья, позволю себе пожелать вам любви. И чтобы она была такой же горячей и жаркой. Ну а сегодня вашему вниманию хочу предложить книги именно о любви. Итак, Даша Шамашу. «Любовь не чувство. Как выбрать того, с которым будет долго». Автор книги убеждена, любовь — это не просто чувство, которое случается само по себе. По ее мнению, это целая система внутренних настроек, которую можно понять и научиться выстраивать. В книге автор честно и с юмором отвечает на важные вопросы. Например, почему нас тянет к холодным и недоступным партнерам? Почему мозг

0: путает тревогу со страстью, и возможно ли построить любовь, которая продлится столько, сколько ты захочешь? Далее Андрей Аствацатуров «Зеркала и паутина». Это роман о том, что дружба, любовь и верность – неразменные монеты, и что цель далеко не всегда оправдывает средства. Главный герой – советско-российский интеллигент, который ищет себя, тихо бунтует и в итоге принимает правила игры. За легким и порой даже дурашливым тоном прячется серьезный вопрос – где проходит грань между благоразумием и предательством? Ну и напоследок Джен Нгуен «Как найти парня за лето». Это теплая и романтическая история. Героиня обожает попадать в неловкие ситуации. Однажды она буквально падает перед симпатичным незнакомцем, а через несколько дней случайно спасает его прямо на улице. Ну, это явно судьба. Но когда барышня решается пригласить этого юношу на свидание, выясняется кое-что странное. Парень смотрит на нее, как на незнакомого человека. Ну и, собственно, почему у него теперь другое имя. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. И о литературе на сегодня все. Далее та самая лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на Радио 7.

0: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ромео и Джульетта. С 25 по 28 июня. На сцене театра мюзикла. 16+.
3: Лето начинается со скидок? Да, в аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
0: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: для меня это как сон. Да, вот такими словами заканчивается песня Мадонны, которую на Радио 7 послушали. И, друзья мои, кстати, совсем уже скоро и правда можно будет себе позволить отойти ко сну. Ну, все-таки в столице уже 17:48. Не за горами то время, когда большинство граждан начнут выпархивать из офисов и отправляться по домам, где и диван, и подушка, и прочие прелести жизни имеются. Ну и Радио 7 тоже хочется верить. Ну, мы же с вами не только на работе, но и, надеюсь, и дома, и в дороге, к которой скоро уже многие приступят. Ну, а на ход ноги изволим слушать Сандру, а прямо сейчас Сэм Смит на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
5: ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru.
7: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики обещают завтра в столице до 32 градусов выше нуля. При этом небо будет переменно облачным. В городе без осадков, а вот по области кратковременные дожди возможны. И ветер будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 6 вечера. А прямо сейчас главные новости к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Уничтожено еще 5 дронов, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте

0: Падение обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Атака вражеских беспилотников на столицу началась 8 июня. На подлете к Москве сбили уже 58 летательных аппаратов. По этой причине аэропорт Домодедово обслуживает самолеты по согласованию с соответствующими органами. По данным Минобороны, сегодня ночью средства ПВО ликвидировали 326 украинских беспилотников над 20 регионами страны, в том числе над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Владимир Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую работу. Президент подчеркнул, что в период летних каникул необходимо надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы, где нужно действовать с максимальной ответственностью. Он подчеркнул, что спонсоры киевского режима вводят санкции против организаций, где проводят лето и набираются сил наши дети. По словам Путина, авторы таких инициатив сами себя позорят. Эти меры – проявления скудоумия. 11 мая всероссийские детские центры «Орленок», «Алые паруса» и «Смена» были в европейские санкционные списки. Все эти организации обвиняются в перевоспитании и идеологической обработке несовершеннолетних. Артек в Крыму попал под европейские санкции еще в июне 2024 года. Продавцов ювелирных изделий обязали с 1 сентября информировать клиентов о происхождении камней. С начала осени они должны будут подробно раскрывать неприродное происхождение минералов. Новые правила направлены на повышение прозрачности ювелирной витрины. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках, бирках маркировка «синтетический». Кроме того, в отношении таких изделий не разрешается использование слов вроде «драгоценный», «настоящий», «подлинный», «экологичный» и так далее. Таким образом, бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. Больше половины россиян считают День России важным праздником. За год доля максимальных оценок его значимости выросла на 4%. Если бы 12 июня был днем рождения страны, опрошенные в первую очередь пожелали бы ей единства и сплоченности граждан, а также взаимопонимания и доверия между властью и обществом. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Итак, 6 вечера в столице, и таким образом мы с вами выходим на финишную прямую, друзья мои, да? До наступления выходных уже осталось меньше суток, ну а до игры третий лишний так и вообще уже рукой подать. Приступим к ней через пару песен буквально. Обязательно дождитесь, а то ведь подарок, знаете ли, сам себя не заберет. Тут уж, простите меня, на вас одна надежда, да. Ну а еще во второй половине часа Филипп Смирнов устроит нам виртуальную экскурсию по столице. В общем, есть чем заняться. И все это, конечно же, под лучшую музыку на все времена. И далее на Радио 7 Шакира. А пока же Тиесфофис на семи холмах. Добрый вечер.

все-таки и правда, не одежда красит человека. Вот главное, что под ней. Примерно об этом только что Шакира и пела на Радио 7. Ну и знаете, вот уже через несколько песен в эфире будет звучать просто песня. Настоящая песня, прекрасная песня в виде голоса кого-то из вас, друзья мои. Да, предлагаю поиграть в третий лишний. Ну а на кону сегодня фирменный термостакан от Радио 7, который в любую точку России мы доставим победителю. Ну а вот чтобы таковым оказаться, вы прямо сейчас отправляете любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И если оно окажется седьмым, то вы в игре. Все просто. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня у нас Мурманск на проводе. Играем с домохозяйкой по имени Елена. Между прочим, Мурманск. Внимание, Елена ищет активно работу в продажах, так что имейте в виду, но до осени ничего не предлагайте. Все правильно, Елена, да? Добрый вечер.
2: Все правильно,
1: вот,
2: да.
1: Вот и верно. Летом надо отдыхать. Кстати, как в Мурманске погода?
2: Ну, сегодня было 22-24, гроза, сильный дождь.
1: Вот вам и Заполярье называется. Ну, все-таки плюс 22, а не минус. Комаров много?
2: Пока нет, немного.
1: Слушайте, ну все. Все в Мурманск переезжаем, чувствую, там очень даже комфортно. А вот скажите, пожалуйста, вы, Елена, домохозяйка. Наверняка вы же готовите дома. Случается такое?
2: Да, конечно.
1: Ну, значит, в травах и специях вы разбираетесь просто на раз?
2: Ну, в специях и в травах, скорее всего, мой муж разбирается, а не я.
1: Но, тем не менее, тогда не вас, а вашего супруга поздравляем с днем трав и специй, который на календаре имеется. А супруг рядышком, нет? Вы... Просто мы будем сейчас по теме специй играть. Может быть, консультировались бы с ним?
2: А так можно? Давайте попробуем.
1: Вам?
2: Если он сейчас не откажет.
1: Вам можно все, Елена. Ну, давайте тогда так. Три слова называю. Одно из них не является названием специи. Какое? Сумах, пилли или луми? Что из этого не специя? Как думаете?
2: Так, еще раз. Сумах?
1: Пилли, луми, да. Пилли, луми и сумах. Сумах, луми и пилли. Что вам наименее приятно на слух?
2: Ну, сумах что-то такое, вроде как...
1: Вроде как.
2: Приправа. Или вроде. Трава.
1: Пусть будет. Да. Ладно. Луми, пилли. Так, что из этого? Ну, раз, два, три.
2: Вот я вот... Я просто второе и третье не расслышала. Повторите еще раз.
1: Пожалуйста, вот еще разочек. Луми и пилли. Что не приправа? Ну, пожалуйста.
2: Ну, давайте, не знаю, луми вот мне не нравится.
1: Луми не нравится. Вот вы думаете так, что все, что мне не нравится, то приправой не является. Я верно вашу логику угадал?
2: А можно мне сразу все три сейчас повторить?
1: Давайте. Сумах, пилли или луми. Что лишнее, что не приправа.
2: Давайте пилли.
1: Давайте пилли. Тем более, что, знаете, это абсолютно правильный ответ. Да, пилли. Так называются катышки на одежде. Языком профессионалов текстильного мастерства. Да, ну все, поздравляю. Вам достается термостакан. Вы счастливы?
2: Да? Очень счастлива. Спасибо вам большое. Давно гонялась за ним. И, наконец-то, он ко мне попал.
1: Ура! Ну, пока еще не попал, пока мы еще только отправляем, но я верю в силу почты, и все обязательно в Мурманск прилетит. Или приедет, или приползет, но, тем не менее, термостакан ваш. Ну, а наша лучшая музыка на все времена, к которой вернемся далее в эфире Энрике Иглесиас, а прямо сейчас Риман на Радио 7. Добрый вечер.

0: О том, что творится на дорогах, нам расскажет Михаил Гудков.
1: 6 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Почти час потеряете на третьем транспортном, на внутренней, от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Ну а Московская кольцевая тормозит, внешняя сторона, на Дмитровского шоссе до улицы Свободы. В центре сложности на Садовом, на внешней, от Высокоявского моста до Баррикадной улицы. И пробка на полчаса на Ярославке, от Малыгинского проезда до улицы Докукина. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама.
3: Куда вы бежите всей семьей?
4: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
3: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
5: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
8: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная 5.

0: Пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
1: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на нахточка.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Голос Удостенева, Владимирская область, село Чайково. УКРН 13-235-0-263.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы отправляемся на прогулку в Лианозовский парк, оазис тишины посреди мегаполиса. Начнем с имени. Парк назван в честь района Лианозова, а тот в честь семьи Лианосян, видных предпринимателей армянского происхождения. В конце 19 века эти земли приобрел Георгий Мартынович Лианозов, и с этого началась история места. Проходим через главный вход и сразу попадаем в зеленую сказку. Широкие дорожки зовут на прогулку. Неспешно пройтись, вслушиваясь в шелест листьев, или пробежаться утром. Вокруг березы, клены, липы, рябины. Весной здесь цветет все подряд. Летом спасительная тень, осенью золото и охра, зимой заснеженная сказка. Сердце парка – уютный пруд с мостиком и лавочками. Посидеть у воды, понаблюдать за утками, поймать отражение облаков в рябе – отдельный ритуал. А еще здесь поют соловьи и стучит дятел. Природа никуда не делась, даже в городе. Когда-то здесь были леса и дачи, потом поселок. Сегодня современный парк, но старые деревья, тропинки и планировка напоминают о тихом пригороде прошлого. А теперь к делам семьи Лианозовых. Георгий Мартынович был не просто землевладельцем, а крупным предпринимателем. Он развивал нефтедобычу в Баку, владел рыбными промыслами на Каспии, участвовал в создании банков, поддерживал учебные заведения и помогал нуждающимся. Кстати, любопытный факт. В 1880 году Лианозов для личного пользования приобрел особняк в Малом Гнездяковском переулке, дом 7, ранее принадлежавший купцу Контикову и семье Орловых. По его заказу архитектор Иван Хородинов перестроил здание, изменил фасад, добавил левую и правую пристройки, украсил его псевдоколоннами и орнаментальной лестницей в стиле эклектики. Сегодня в этом здании располагается Министерство культуры Российской Федерации. А еще в 1872 году Лианозов вместе с купцом Степановым приобрел дом в Камергерском переулке. После смерти Степанова в 1882 году Лианозов перестроил здание под театр по проекту архитектора Михаила Чичагова. В 1902 году это здание арендовал Савва Мамонтов, а сегодня в нем МХТ. Семья вкладывалась в железные дороги, строительство дач и благоустройство территорий. Именно Лианозовы заложили здесь основы будущего дачного поселка. Проложили дороги, разбили участки, высадили деревья, создали зоны отдыха. Благодаря развитию железных дорог сюда стало легко добираться. И Лианозово быстро превратилось в популярное место для отдыха москвичей. С концертами, чаепитиями и прогулками. Сегодня эти традиции живут в парке. Широкие аллеи – это отголосок исторической планировки. Пруд – возможно, часть старинной системы водоемов. Атмосфера уюта и отдыха – то, что закладывалось еще тогда. Теперь вместо дачников – жители района. Вместо конных экипажей – велосипеды и самокаты. Но суть осталась прежней. Это место для жизни и вдохновения. Так что, друзья, если ищете уголок для пробежки, пикника, свидания или просто тишины, добро пожаловать в Лианозовский парк. Здесь каждый найдет свой маршрут и почувствует связь времен. От дачной культуры 19 века до современного городского оазиса. Оставайтесь на волне радио 7 на Семи холмах. И пусть ваши выходные и будни будут наполнены открытиями.
1: Прогулки со Смирновым. Только на радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Кейти Танстл на радио 7. Suddenly I see, или внезапно я увидел. По-нашему так получается. И вот знаете, друзья мои, сейчас буквально выходил на улицу предаться одной гнусной привычке и внезапно увидел, что на каштановом дереве вместо цветов уже появились те самые колючие шарики, из которых будут осенью на голову сыпаться каштаны. Так что давайте не будем упускать ни минутки этого лета, будем впитывать каждый лучик, каждую секунду, и все это будем делать под лучшую музыку на все времена, конечно же. Ну, благо, еще довольно много времени осталось, чтобы летом насладиться. Лишь 10 июня на календаре. В столице без 10:07 пополудни. Вы слушаете Радио 7, а значит, этот летний вечер обязательно будет добрым. Всем привет.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Терек включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсика.
2: Но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрёсток». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А утром готов «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
9: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
10: Я полюбила тебя с первого взгляда. Как только я услышала твой голос.
7: Я не могу без вас.
11: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
12: Реклама 18+.
13: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является одеждой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на Туту. Кару 6+.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Синоптики настаивают, что в Москве завтра осадков не ожидается, а вот

0: где-то по области может и покапать. При этом до 32 на термометрах мы увидим, небо будет переменно облачным и ветер около 3 метров в секунду.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В Москве 7 вечера и 1 минута. И приступаем к новостям от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Владимир Путин подписал указ об аресте имущества нарушивших закон и уехавших за границу россиян. Закон вступит в силу в сентябре, но он предусматривает арест не только имущества, но и денег на банковских счетах граждан, которых привлекают к уголовной ответственности. Помимо дискредитации вооруженных сил в перечень правонарушений против интересов страны, за которые россиян будут судить, вошли также пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, призывы к введению санкций против России и уплата штрафов за такие правонарушения. Авторы инициативы отмечают, что на фоне спецоперации выросло число публичных действий, совершенных релокантами и направленных против интересов России. Владимир Путин анонсировал введение новых мер поддержки для россиян с детьми. В частности, для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами подоходный налог будет снижен до 6%. Кроме того, как сообщила зампред правительства Татьяна Голикова, социальный фонд начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным при небольшом превышении дохода. Их уже назначили дополнительно 21 тысячи семей. Президент подчеркнул, что российские власти строго выполняют все взятые социальные обязательства. В России предложили регламентировать сроки отключения горячей воды летом. Мера должна ускорить и повысить качество работ, считают в Госдуме. Как напомнила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, ранее существовали требования, согласно которым горячая вода могла отсутствовать до 2 недель. Однако потом эту норму убрали. Сейчас горячую воду в домах ежегодно отключают для подготовки к отопительному сезону. Но на федеральном уровне сроки не закреплены. Перерыв может длиться на 10 дней до месяца. Россияне все чаще переживают из-за нестабильности на работе. Главным источником стресса для опрошенных стало ощущение неопределенности и непредсказуемости. Также в числе самых частых причин оказались отношения с руководством, атмосфера в коллективе, высокая нагрузка и жесткие дедлайны. Об этом пишет Лента.ру. Самым популярным способом справиться с напряжением остается сон, однако пользоваться им россияне стали реже. На втором месте общение с близкими замыкает тройку спорт. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: На семи холмах. Олег Машков.
0: А вот уже и 7 вечера в Москве. Вечера среды, между прочим, что в этот раз символизирует не середину рабочей недели, а практически ее окончание. Да? Завтра еще чуть-чуть поработаем и отправимся на 3-дневные выходные. Ну а пока же давайте продолжим добавлять в жизнь красок с помощью лучшей музыки на все времена. И далее на Радио 7. Адриано Челентано. А прямо сейчас Нелли Фуртадо на семи холмах. Добрый вечер.

Чака Хана и группа Руфус на Радио 7 пели только что о той самой любви, которая, вот знаете, когда случается, то сразу понимаешь, никто на этой планете не любит меня так сильно, как вторая половинка. Ну, мне кажется, это, знаете, не только вершина эмоциональной близости, но еще и лучший антистресс. Причем так считает не только ваш покорный слуга. Ученые уже давно доказали, что когда человек чувствует себя любимым, то кортизол, тот самый гормон стресса, вырабатывается у него гораздо менее охотно. Да. Но вот опять же, умы от науки из Северной Америки недавно совсем выяснили, что, оказывается, человек также чувствует себя любимым, когда ест вкусную еду или нежится на солнышке. Представляете? Ну и вот хотя эти два пункта никак не связаны, казалось бы, с межличностными отношениями, в результате эмоции, оказывается, возникают очень даже схожие с переживаниями амурного характера. Так что, друзья мои, всем вкусного ужина и теплого солнышка. Ну и любви, конечно же, уверен, лишним не будет. А тем временем в столице уже 19:16. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.

Соединений после расставания. Только что Джейсон Донован и Кайли Миноук пели на Радио 7. Ну, по мнению этих граждан, подобные мероприятия приносят исключительно восторг и радость. Ну, тут, знаете, конечно, как повезет. Все-таки амурные отношения, они чертовски непредсказуемы, согласитесь. А вот отношения трудового характера, они, понятно, куда более. Тут, знаете ли, тоже бывших, оказывается, вернуть стараются. Вот как показало свежее исследование, каждая вторая российская компания за последний год приглашала бывших сотрудников вернуться в штат. При этом лишь 14% компаний смогли вернуть всех сотрудников, которых приглашали обратно, а 19% не удалось вернуть ни одного, ни единого человека. Ну и главной причиной вернуться к бывшим большинство россиян назвали вполне ожидаемо более высокую зарплату. Ну, не знаю, конечно, может быть, я откровенно дурной руководитель, в принципе, но, может быть, проще ту самую зарплату поднимать, нежели потом кого-то там куда-то возвращать. Мне кажется, выглядит вполне логично. Ну да ладно, что это мы? Зарплата, работа. Время-то совсем не урочное. 19:25 в столице, так что давайте лучше о вечном. О музыке, естественно. И далее в эфире появится Ферги, а прямо сейчас Лу Бега на Радио 7. Добрый вечер.

0: о том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Третий транспортный тормозит внешняя сторона от Ленинградского проспекта до Ленинского. Здесь потеряете 40 минут. Московская кольцевая медленно едет внутренняя сторона от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе. Тормозит Рублево-Успенское шоссе над железнодорожного переезда до слияния с боковой дорогой и на Ленинградке затор от Чашникова до Московского Малого кольца.
2: Реклама.
3: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, зале имени Петра Чайковского.

0: и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Сергей Безруков, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Подавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огран 1137746647114.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Между прочим, нежный шепот влюбленных только что сэр Элтон Джон воспевал в эфире Радио 7. Ну и согласитесь, действительно, ведь всякие приятности мы обычно, если не шепотом, то каким-то тихим, томным голосом объекту обожания произносим, правда же? Ну и, между прочим, как выяснили ученые из Швейцарии, нейробиологи на минуточку, если вы хотите донести что-то приятное до собеседника, и чтобы у него это усвоилось с большей эффективностью, то приятности стоит говорить на левое ухо человеку. Да, ну вот так устроен наш мозг. Почему-то именно левое ухо комплименты и всякие приятности воспринимает более охотно. Ну а музыку Радио 7, конечно же, нужно воспринимать всеми ушами, которые у вас имеются. И далее в эфире Адель, затем Рик Эсли и Pet Shop Boys, а прямо сейчас M People на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. «Радио 7» и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
4: Здесь лес шепчет не о суете, а о покое. Бутик-отель «Заонежье» на берегу залива Онежского озера. 11 номеров с панорамными видами и 4 виллы у воды. Кухни мира с северным акцентом от московского шефа. Приезжайте в отпуск или на выходные. «Заонежье» – бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте на заонежье.com.
5: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на nafish.com.rf. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Ромео и Джульетта. Ни слова больше. Только танец, звук и страсть. И негде яблоку упасть. С 25 по 28 июня

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
11: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «СМ Клиника». Сеть медицинских центров для всей семьи.
1: Синоптики предрекают завтра в столице до 32 градусов выше нуля, при этом переменно облачное небо. В городе без осадков, по области может покапать, а ветер при этом будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду.
0: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Можно проще. SM Клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чорсиной состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Похороны пройдут в этот же день на Сестрорецком кладбище города. По желанию родственников об этом пишут «Известия». О смерти актрисы стало известно сегодня. Ей было 84 года. Причина – онкологическое заболевание. Чорсина боролась с ним около года. За свою карьеру актриса сыграла свыше 150 ролей в фильмах, служила в театре Вахтангова, Александринском театре Ленинграда,

0: Работала на киностудии «Ленфильм». В 1984 году она пришла работать в Театр Советской Армии, где служила до последних дней. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею. 20 июля Чорсино исполнилось бы 85 лет. Госдума кратно увеличила пошлины для мигрантов. Почти в 8 раз больше придется платить за выдачу разрешения на временное проживание – 15 тысяч рублей. 8 тысяч обойдется разрешение на временное проживание для учебы. Прием в гражданство – в 50 тысяч, что почти в 12 раз больше, чем сейчас. В 5 раз до 30 тысяч рублей увеличена пошлина за оформление вида на жительство. Отмечается, что все принимаемые решения направлены на совершенствование миграционной политики. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал вернуться к вопросу повышения пошлин, чтобы в Россию приезжали самые талантливые и эффективные. Пермь возглавила июньский рейтинг городов с самыми высокими зарплатами. Если ваша профессия – стоматолог-ортопед, то здесь можно рассчитывать на 400 тысяч рублей в месяц, выяснил сервис «Суперджоб». В Москве больше всего готовы платить сетевому инженеру – 350 тысяч. На втором месте в столице также оказались врачи. Стоматологам, терапевтам и травматологам работодатели готовы платить от 300 тысяч в месяц. Похожая ситуация и в Петербурге. В Нижнем Новгороде до 300 тысяч рублей предлагают водителям. Российское шампанское «Абрау Брюддор Рислинг» завоевало высшую награду «Гранд Голд» на конкурсе в Брюсселе. Как отмечает РИА Новости, жюри проводит слепую дегустацию. Это исключает субъективность оценок. В этом году основная сессия международного конкурса прошла 21-23 мая. В ней участвовали более 300 экспертов, которые оценивали свыше 7 тысяч вин.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Земной поклон коллегам из службы информации за выпуск. Ну и традиционно спасибо уходящему дню за то, что, судя по новостям, пока не удосужился окончательно сойти с ума. Ну а коли так, то и мы можем смело вернуться к прослушиванию любимой музыки, лучшей музыки на все времена. И таковую далее нам исполнит Майкл Патрик Келли. А прямо сейчас группа Queen на Радио 7. Добрый вечер.

Клодий Фриджман Тро, она же Дизайлес, только что на Радио 7 «Вояж» воспевала. Да, ну, уверен, это слово отзывается сейчас во многих, потому что, как ни крути, это ваше лето. Все-таки сезон отпусков и какое-никакое, но путешествие случится у многих, уверен. Ну и, знаете, вот судя по статистике, которую социологи представили, каждый восьмой россиянин в отпуск отправится уже завтра. Да, ну, то есть многие берут неделю отпуска, к ней присоединяют 3 грядущих выходных дня и таким образом собираются отдыхать 10 дней вместо 7. Ну, мне кажется, идеальный вариант, если позволяет ситуация, воспользоваться подобной оказией. Ну и опять же, очень многие, около 46% собираются в ближайшие 3 дня понежиться на солнышке в дачных условиях. Да, вот чтобы барбекю, речка, солнышко и вот это вот все. Ну и, друзья мои, в любом случае, что бы вы ни решили на День России, на праздники с этим днем связанные, главное, чтобы это принесло вам удовольствие. Вот и на этом точка. Главное, чтобы вам нравилось. Ну а испытать удовольствие, мне кажется, всегда проще в компании Радио 7. Так что оставайтесь с нами. И далее вместе послушаем Дюран Дюран. Ну а прямо сейчас Леона Льюис на «Синих холмах». Добрый вечер.

Duran Duran на радио 7. Ordinary World, или обычный мир, если по-нашему, то так получается. И вот знаете, друзья мои, многие граждане коварнейшим образом настаивают на том, что этот мир и правда обычный, чертовски скучный, мол, нет в нем места каким-то там чудесам и вот это вот все. Но знаете, что позволю себе отметить? Чудеса, они не происходят только с теми, кто в них не верит. Да. Поэтому давайте будем, я не знаю, выпускать хотя бы иногда наружу того самого внутреннего ребенка, который позволяет этот мир видеть в красках. Да, поэтому понятное дело, что все мы взрослые, серьезные люди. Но, пожалуйста, также не забывайте, что все самые глупые вещи в этом мире делаются именно с серьезным выражением на лице. Ну а тем временем 20:25 в столице. Всем привет и прекрасного, волшебного вечера под музыку радио 7.

0: о дорожной ситуации нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона от Молодогвардейской улицы до Строгино. На 3-м транспортном затор на полчаса на внутренней от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. Медленно едет Садовая, внешняя сторона от Курского вокзала до проспекта Мира. И небольшой затор на Пятницком шоссе от деревни Баранцево до деревни Жилино. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
3: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
4: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
5: Куда вы бежите всей семьей?
6: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
5: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
7: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

большому-то счету, женское счастье было бы мило и рядом. Да, вот об этом примерно только что Redneck спели на Радио 7. И надеюсь, что вы уже успели воссоединиться со своими роднульками и любимками после рабочего дня. И теперь слушаете Радио 7 в компании близких вам людей. Ну и, коли так, то не вижу смысла ничего менять, от близких убегать не стоит. Радио 7 тоже оставьте в покое, пусть играет. Так оно, смею уверить, еще приятнее будет. И далее вместе с вами послушаем Three Doors Down, а прямо сейчас Alphaville на Семи Холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: все-таки гадость — это ваше одиночество. Да, вот об этом сейчас пели парни из группы Three Doors Down в эфире Радио 7. Я полностью согласен с предыдущими ораторами. И вот знаете что, смею уверить, в компании Радио 7 вы в одиночестве не останетесь ни на минутку. Ну, судите сами. Далее, вам предстоит компания лучшей музыки на все времена. Целый час, только любимые песни, без пауз и перерывов, все как мы любим. Завтра поутру вам компанию составят Дима Пименов и Света Молодцова, мои дражайшие коллеги. Ждут вас с 7 часов утра. Ну, а к 5 пополудни и ваш покорный слуга вернется, да вместе уйдем на затяжные выходные. Мне кажется, прекраснейшие события нам предстоит. Так что позвольте до завтра и откланяться. Ну, а пока же всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.
7: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
4: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
5: Я не могу без вас.
4: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Ох, не холодно будет завтра в Москве. Совсем не холодно. Синоптики обещают до 32 градусов выше нуля в столице. При этом переменно облачное небо, но без осадков. Вот по области может покапать, а в городе нет. И ветер при этом обещается дуть со скоростью в районе 3 метров в секунду.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На этой неделе всего 4 рабочих дня, завтра почти пятница, хотя это и четверг, и вот о чем мы будем говорить.
2: Ну, конечно, мы будем всех поздравлять с наступающим Днем России и выясним у вас, что, на ваш взгляд, в нашей стране самое лучшее.
1: А еще для вас лучшая и любимая музыка, наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве переменно облачное небо, осадков при этом не предвидится, температура воздуха до 32 с плюсом, а ветер около 3 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На этой неделе всего 4 рабочих дня, завтра почти пятница, хотя это и четверг, и вот о чем мы будем говорить.
2: Ну, конечно, мы будем всех поздравлять с наступающим Днем России и выясним у вас, что, на ваш взгляд, в нашей стране самое лучшее.
1: А еще для вас лучшая и любимая музыка, наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра на московских термометрах до 32 градусов. При этом переменно облачное небо, без осадков все должно обойтись. А ветер при этом будет дуть со скоростью около 3 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: На этой неделе всего 4 рабочих дня, завтра почти пятница, хотя это и четверг, и вот о чем мы будем говорить.
2: Ну, конечно, мы будем всех поздравлять с наступающим Днем России и выясним у вас, что, на ваш взгляд, в нашей стране самое лучшее.
1: А еще для вас лучшая и любимая музыка, наши игры, гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: Hello, it's me.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.